0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах этого дня в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. Главная тема форума ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики. Глава государства отметил, что понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. Это не нововведение сегодняшнего дня. В Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны. Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума о белорусском подходе к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах.
2: Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений. Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. Сегодня в нем более 1000 резидентов, 1064, и более 60 тысяч работающих, точнее, 61 408 специалистов. Парк генерирует почти 3% валового внутреннего продукта страны. 2,7% в 2025 году. Общая выручка составила 3 миллиарда долларов. И около 17% экспорта услуг, а точнее 16,6%. Или почти 2 миллиарда долларов в прошлом 2025 году. Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ. Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом в университетах. Создаются новые курсы, специальности, разрабатываются национальные стандарты.
1: Мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений, подчеркнул президент.
2: В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. Машиностроение, металлообработки, так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или как еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. Молочные отрасли, робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. Скоро мы столкнемся с тем, что до чего довела урбанизация, что из городов начнем возить доярок для того, чтобы подоить коров. Это тенденция в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников в молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%, то, о чем говорил предыдущий ряд. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание мы уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин, ведущих отечественных производителей Минского тракторного завода, Гумсельмаша и БелАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год, допустим, в Российской Федерации, возможно, и в Казахстане, особенно БелАЗ. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посева. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии, причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно. Отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах. Также предыдущий оратор об этом говорил. Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников.
1: Александр Лукашенко также высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.
2: Нужна более тесная кооперация, прежде всего, у нас в рамках Евразийского экономического союза. Между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. Мы не должны отстать или попасть в зависимость от «доброй» в кавычках воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры. Именно здесь проявляется стратегическая роль нашего Евразийского экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа. Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме. Президент Казахстана только что говорил, что только начало, нам надо двигаться в этом направлении дальше. Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран, участниц объединения. Во-вторых, создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. Тем самым предприятия государств и ЕАЭС смогут получать готовое программное решение для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса, оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры. В-третьих, выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов.
1: Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.
0: Картина дня.
1: Брест сегодня принял вторую международную межпартийную конференцию. Приветствие участникам форума направил глава государства. Александр Лукашенко обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте, у стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма наш с вами долг не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, подчеркнул белорусский лидер. Президент убежден, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога. Отмечу, форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 партийных организаций, в том числе из Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Делегация Беларуси озвучила идею построения безопасного и многополярного мира с равными правами для всех. Такую концепцию наша страна последовательно продвигает на различных международных площадках, подчеркнула председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова.
3: Мы не боимся альтернативных мнений. И для нас принципиально важно, чтобы в первую очередь возобладал разум. Разум в политике, в международных отношениях. И я уверена в том, что все заявленные спикеры сегодня неоднократно будут говорить о суверенитете, о независимости и прежде всего о мире, который мы должны сохранить во имя жизни следующих поколений.
1: Итогом международной конференции станет принятие резолюции, которая отразит общее стремление к сохранению суверенитета каждой из стран. Кроме того, иностранные гости посетят деревни будущего в Брестском и Каменецком районах, побывают на предприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и в национальном парке «Беловежская пуща». Беларусь приняла участие в первом международном форуме по безопасности, который в эти дни проходит в Москве. Приехали делегации из 145 стран мира. Военно-политическая обстановка в мире напряженная. Конфликты на Ближнем Востоке, в Украине, активное вооружение Европы, провокации на южных и западных границах союзного государства. Заседание сегодня началось с минуты молчания по погибшим от удара украинских дронов в Старобельске. 21 прерванная жизнь – это трагедия, которая громче слов напоминает всем, к чему приводят вооруженные конфликты. Но тем, кто привык диктовать свои условия игры другим государствам, они выгодны. В это непростое время Беларусь делает все возможное, чтобы снизить военно-политическую напряженность. Как отметил Александр Вольфович, сегодня, чтобы сохранить планету от глобальной военной катастрофы, нужен диалог. Беларусь готова к нему в любом формате и в любое время, но Запад и Евросоюз не готовы. Они предпочитают язык силы в виде санкций, милитаризации и провокации на южных и западных границах союзного государства. Запад открыто готовит Европу к войне.
4: Это и военные расходы, это и увеличение количества учений, это и развертывание группировок с батальонного до бригадного уровня, и увеличение авиационной составляющей, авиационного компонента на европейском континенте. Все, что они заложили в документы стратегического планирования, это начало военных действий в Европе 2030 год. В качестве основных, скажем так, врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь, и президент Российской Федерации, вот, призывая к диалогу.
1: Участники форума обсудили вопросы информационной безопасности, борьбу с распространением радикальной идеологии, а также сохранение и защиту традиционных ценностей. Важный диалог будет продолжен. Глава белорусской делегации пригласил участников форума на международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске осенью этого года.
0: Картина дня.
1: Тем временем ЕС продолжает путь милитаризации и постепенно превращает восточный фланг НАТО в военный полигон. Глава Еврокомиссии представила новый план военной слежки на границе с союзным государством под названием «Наблюдение за восточным флангом». Этот проект станет дополнением к уже строящимся приграничным укреплениям, заборам и дроновым барьерам. В рамках программы «Запад привезет к границам Беларуси и России» еще больше систем ПВО, радаров и тяжелого оружия. Недовольство политикой канцлера Германии Фридриха Мерца, судя по всему, достигло предела. Как показывают данные опроса, проведенного изданием Bild, он признан худшим в двадцатке политиков Германии. Помимо традиционных вызовов экономической стагнации и миграционного кризиса, эксперты указывают на парадоксальную политическую ловушку. Около 78% немцев признают необходимость реформ, однако общество категорически не готово к тому, что эти преобразования окажутся болезненными. Ситуация усугубляется внутренними распрями. В последнее время звучат речи о том, что Мерцу нужно уйти в отставку. Причем подобное мнение высказывают не только журналисты или оппозиция, но и его однопартийцы. Теоретически, вотум недоверия возможен у правящей коалиции 328 мест в Бундестаге из 630. Однако такой шаг может символизировать распад коалиции. Именно из-за этого страха Мерц ведет себя крайне осторожно, что лишь бьет по его рейтингу. Особое беспокойство вызывает ситуация в реальном секторе. В первом квартале этого года экономика Германии лишилась 486 тысяч рабочих мест. Особенно сильно пострадала промышленность, в частности, автомобилестроение и энергетика. Это связывает сразу с несколькими факторами – непродуманной зеленой политикой, внешним давлением, а также жестким конкурентным давлением со стороны китайских товаров. В кулуарах эксперты говорят о состоянии идеального шторма, при котором просто нет грамотного управленческого решения, кроме сокращения расходов и рабочих мест. Парламент Латвии одобрил новое радикальное ограничение использования русского языка в средствах массовой информации страны. Теперь вещание на русском будет возможно только в чрезвычайной ситуации, например, после объявления войны или в условиях природного бедствия, когда подобная коммуникация оправдана донесением информации до всех граждан. Русский язык в латвийских медиа окончательно объявлен вне закона. Это происходит несмотря на то, что для значительной части жителей Риги он по-прежнему остается родным. Парламентарии ссылаются на решение Конституционного суда, который постановил, что использование русского языка противоречит основному закону страны. Жители Литвы продолжают страдать от антинародной политики властей. В стране объявили об очередном повышении тарифов на электричество и газ с 1 июля. В среднем рост тарифов составит 6%. Объяснение причин подорожания звучит необычно. Как официально заявлено, ценообразование в первом полугодии было основано на излишне оптимистических подходах. Это, что вполне закономерно, привело к резкому снижению популярности правительства. Рейтинг премьера сейчас составляет около 5%.
0: Картина дня.
1: Глобальные вызовы и инновационные практики в эти дни обсуждают в Минске на 17-м Евразийском форуме социальных работников. Столица Беларуси впервые становится подобной экспертной площадкой. Участие принимают представители 15 государств. География участников обширная. Это Россия, Великобритания, Казахстан, Корея, Таиланд и многие другие. В центре внимания инклюзия в социальной работе, использование цифровых продуктов, развитие взаимопомощи. Своим мнением и лучшими практиками делятся специалисты разных профилей и медики, и психологи, и представители социальной сферы, а также международных организаций ООН, ЮНИСЕФ и Красного Креста. Беларусь демонстрирует значительные успехи в сфере социальной работы и волонтерства. Накопленные опыты и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне развития этих направлений в республике. В нашей стране выполняется государственная программа «Активное долголетие». В гуманитарную деятельность активно внедряются цифровые технологии и создается безбарьерная среда, подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.
5: Этот форум нам открывает новые форматы сотрудничества, в первую очередь, как гуманитарного, так и повышения квалификации наших специалистов, так и возможности для того, чтобы мы установили какие-то отдельные соглашения, намерения о сотрудничестве с другими странами и учреждениями.
1: Евразийский форум социальных работников – это ведущая международная платформа для специалистов в области социального обеспечения. Более двух десятилетий он фокусируется на совместных решениях региональных и глобальных проблем отрасли. Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре. Новая система итоговых испытаний выстроена так, чтобы при минимальной нагрузке на выпускника объективно оценить максимум его подготовки. Созданы комфортные условия для сдачи экзаменов, которые полностью соответствуют требованиям по обеспечению объективности и справедливости экзаменационного процесса. В аудиториях работает Государственная комиссия по контролю. В этом году централизованный экзамен сдают 59 138 человек, а централизованное тестирование – 66 286 ребят. Самые популярные предметы – русский язык, математика, обществоведение и биология. Основной прием документов в вузы стартует 12 июля. Контрольные цифры приема уже утверждены. Университеты готовы принять свыше 49 тысяч человек, из них 33 тысячи на бюджет, что на 1300 больше, чем в минувшем году. План на платную форму – 16 тысяч мест. Упор сделан на реальный сектор экономики. В структуре бюджетного набора лидируют инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Именно эти направления сегодня в топе. Именно здесь рынок труда испытывает острую потребность в кадрах. Хотя конкурс на отдельные популярные профили, международные отношения, IT и стоматологию традиционно остается высоким. Приемная кампания этого года, сохранив стабильность правил, предложила абитуриентам важные инновации. Ключевое изменение касается заочной формы обучения. По указу главы государства для поступления на заочное или дистанционное отделение больше не требуется наличие трудового стажа по профилю. Это открывает дорогу тем, кто хочет получить или сменить квалификацию без отрыва от текущей деятельности. Кроме того, актуализированы вступительные испытания для ряда специальностей, где ранее сдавали предмет «История Беларуси». Теперь введен профильный экзамен по курсу «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Это логичный шаг, соответствующий школьной программе для 10-11 классов. Для мотивированных выпускников профильных классов сохраняется возможность поступления по собеседованию. Требования прежние. Оценки в аттестате не ниже 8 баллов по профильным предметам и не ниже 7 по всем остальным, а также рекомендация педагогического совета школы. Особая ставка делается на целевую подготовку. Этот формат набирает популярность и дает абитуриентам два весомых преимущества. Во-первых, это гарантированное первое рабочее место на 5 лет. Ну а кроме того, зачисление по внутреннему испытанию без необходимости сдачи централизованного экзамена ИЦТ. Для поступления нужен только средний балл аттестата не ниже 7 и успешная сдача внутреннего экзамена. В этом году Министерство образования утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны, рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищев.
6: В настоящее время вступительные кампании учреждения нашего образования, как вузы, так и колледжи, готовы в полном объеме, то есть у нас приняты все необходимые нормативные правовые акты, проведена подготовка обучения наших ответственных секретарей учреждений высшего образования. Отмечу, что независимо от того, какое количество льготных категорий будут поступать в наши университеты, у ребят, которые планируют поступать на общих основаниях по результатам вступительных испытаний, то есть гарантированно останется определенное количество бюджетных мест по всем специальностям. Это не менее 20% бюджетных мест, по медицинским специальностям не менее 10%. То есть возможности поступить на общих основаниях будут у всех абитуриентов.
1: К слову, сегодня в наших вузах обучается почти 35 тысяч студентов из 124 стран мира. Для абитуриентов из России созданы особые условия. Около 850 бюджетных мест в 30 белорусских вузах, более чем по 130 специальностям. Поступить на них можно по результатам российского ЕГЭ.
0: Картина дня.
1: 35-й славянский базар в Витебске готовится удивлять гостей не только звездным составом участников, но и самой масштабной за последние годы сувенирной коллекцией. Главной задачей для дизайнеров стало органично вписать в продукцию новый логотип с ладьей. Творческих идей оказалось настолько много, что ассортимент сувенирной линейки превысил 40 наименований. Помимо традиционных коллекционных кружек, дизайн которых обновляется ежегодно уже 3,5 десятилетия, в продаже появятся и практичные новинки, например, например, стильные зонты, дождевики, шоперы и даже фирменные чехлы для чемоданов, рассказала заведующая филиалом интернет-центр Центра культуры Витебск Ольга Соколова.
7: Изготавливаемые сувениры, которые можно кому-то подарить в подарок, да, как память о фестивале, о городе Витебске. Это будут и колокольчики, это и увлажнители воздуха даже в этом году будут. Наши традиционные васильки, которые каждый год меняются, потому что меняется эскиз фестиваля, они, конечно же, будут представлены и на футболках, и на лонгсливах, и на поломайках, и на кружках, и на различных изделиях. Также и шоперы, и стаканы, и бутылки для воды.
1: Напомню, 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 16 по 19 июля. С учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. А с 4 по 31 июля для граждан из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. День пограничника сегодня отмечают в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы поздравил президент Беларуси. Протяженность белорусской границы более 3000 километров, две трети из которых приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующая пристального мониторинга. Ежегодно там открывают новые заставы, что позволяет сократить протяженность участков ответственности на одно подразделение и сокращает время прибытия тревожных групп к месту нарушения. Подготовкой офицерских кадров более 30 лет занимается Институт пограничной службы. Чтобы научиться держать границу на замке, нужны конкретные навыки, поэтому больше половины учебного времени занимают практические занятия в оборудованных, по последнему слову, технике аудиториях, в специальном учебном центре под Сморгонью, на полигонах и непосредственно на границе под руководством действующих пограничников. Весь образовательный процесс учитывает вызовы сегодняшнего времени, уточнил начальник учебно-методического управления Института пограничной службы Беларуси Андрей Соловейко.
8: Мы ежегодно уточняем наши учебные программы, адаптируем их к тем вызовам и угрозам, которые существуют на государственной границе, к тем потребностям, которые имеются сегодня в подразделениях и в территориальных органах. Немаловажный элемент и обстановки, и элемент для организации образовательного процесса – это специальная военная операция, которая ведется на территории соседних государств. Мы тоже уделяем большое внимание общей, тактической, медицинской, огневой подготовке наших военнослужащих.
1: Торжественные мероприятия в столице сегодня стартовали с возложения цветов к памятному знаку «Стражам границы» в сквере Толбухина. После от руководства пограничного ведомства офицеров, ветеранов, курсантов, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов легли цветы и венки к монументу Победы. Подробности рассказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.
9: У Вечного огня на площади Победы возлагаем цветы и венки в память о тех суровых событиях, которые были в 1941 году, когда 665 пограничных застав Западного пограничного округа приняли смертный бой с фашистами. Ни одна пограничная застава не отступила без приказа, не покинула свои позиции. Поэтому нам есть на кого равняться.
1: К слову, в день 108-летия белорусской пограничной службы и в память о подвигах воинов в Минске появится аллея славы. 18 табличек с именами героев-пограничников и названиями подразделений будут установлены в Парке Победы. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

Искусственный интеллект для Беларуси не сама цель и не дань моде, а прикладной инструмент, который должен работать на благо людей и производства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. По словам главы государства, белорусский подход к использованию искусственного интеллекта основан на двух ключевых посылах. Во-первых, для нас искусственный интеллект – это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан, заявил Александр Лукашенко. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений, подчеркнул президент. Товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом достиг 8,3 миллиарда долларов, продолжив устойчивую положительную динамику. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагынтаев во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунгом на полях 5-го Евразийского экономического форума в Астане. В ходе встречи рассмотрены результаты и перспективы взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Вьетнама в рамках соглашения о свободной торговле. При подготовке к грядущему отопительному сезону важно не просто получить паспорта готовности, а реально обеспечить устойчивую, безаварийную работу всех систем, качественно, своевременно. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко на заседании облсполкома о подготовке организаций, расположенных на территории области, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Как обратил внимание глава региона, благодаря значительной работе по подготовке объектов к функционированию в осенне-зимний период, минувший отопительный сезон область прошла устойчиво, без серьезных сбоев и чрезвычайных ситуаций. В Орше 6 июня уже в третий раз пройдет фестиваль льна «Поле кветок». Этот фестиваль – культурное событие, направленное на укрепление семейных ценностей, сохранение и развитие национальных традиций, поддержку и популяризацию современного искусства и творчества. Для маленьких и взрослых жителей и гостей города будут организованы выступления отечественных и российских звезд, в том числе известных блогеров, а также семейные и молодежные интерактивности. Большая ретро-дискотека соберет под открытым небом поклонников золотых хитов 1990-2000-х годов. Также на протяжении дня для гостей праздника будут доступны арт-площадки, творческие конкурсы, зона семейного пикника, фотозоны, интерактивные площадки. Кульминацией мероприятия станет красочный фейерверк. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жановича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 7, в Бресте и Гомеле плюс 8, в Витебске плюс 5, в Минске 7 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Реклама. Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
0: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, которая касается нашей настоящей жизни. Оля, привет!
2: Привет, Вадим!
0: Ну что, финал весны, финал мая. И, конечно же, тема, которая прозвучит сегодня, я уверен, она, знаешь, созрела сама собой. Вот мы с тобой не сговаривались. В принципе, приняли решение, о чем сегодня будем говорить. Будем говорить, конечно же, о завершении школы, о выпускных вечерах. Поговорим про ЦТ, про ЦЭ и обсудим вообще, что происходит в этом ключе в нашей стране. Как тебе тема?
2: ЦТ, ЦЭ.
0: Ну а что? ЦТ, ЦЭ. Как? Это раньше было красивый экзамен, сейчас централизованный экзамен, централизованное тестирование. Но мне кажется, так...
2: Мне нравится вот про вот выпускные балы, так, вот про нет, вот эту подожди. Красивую историю надо разговаривать.
0: Начнем, конечно же, и про это поговорим. Но в целом, ты знаешь, я вообще вот когда готовился к программе и когда с тобой обсуждали тему... Как-то так понял, что действительно май для нас всегда был таким месяцем каким-то волшебным, потому что вот эта пора цветения, когда все расцветает, все вокруг цветет, а у тебя выпускной.
2: Знаешь, яркий, вальсирующий май. Лучше, вот мне кажется, вот он такое получается, потому что начинается вот 1 мая, вот этот праздник труда и так далее, да, потом это вальс победы, и вот он, ну, мне кажется, такой получается действительно красивый, яркий, вальсирующий май.
0: Я даже не знаю, что дальше говорить, и стоит ли, да, но в целом действительно, то, что касается выпускных, май – это наше детство, это наши воспоминания. И вот говоря о том, что происходит сейчас...
2: Май – это и наше будущее. Это вот только то наше детство и воспоминания.
0: Ну, это мы о себе. У детей это будущее, а у нас воспоминания.
2: События, наверное, которые происходят.
0: Хорошо. Вот то, что касается наших выпускных. Сейчас очень много спорят, кстати, в ТикТоке спорят очень активно о том, как проводить выпускные, в каком формате, удобно, неудобно, там нравится родителям, не нравится. Я, наверное, вот вспоминаю свое детство, уверен, и ты тоже меня поддержишь, что мы, в принципе, даже вообще не задумывались, в каком формате мы будем отмечать выпускной. Мы просто вот ждали этого дня, это было как-то волшебно.
2: Нет, не поддержу, мы так. Задумывались.
0: Вы задумывались?
2: Конечно.
0: То есть это мы, мужики, просто получается?
2: Это вы, мужики, не задумывались.
0: Дали аттестат и пошел в армию.
2: У вас родители об этом задумывались.
0: Так, хорошо. Как вы задумывались?
2: Я скажу, времена меняются, а думы остаются.
0: Думы остаются, отлично.
2: Да, но скажу очень криминальную вещь. Ты вот сказала сейчас про ТикТоки, про и так далее, что это обсуждается, нравится, не нравится, как будем... Вообще, я счастлива, что такие вещи обсуждаются в ТикТоке. Дай бог, чтобы как можно дольше мы в ТикТоках обсуждали точно. Только выпускные. Потом, уверяю тебя, 1 сентября начнется вот эта история с тем, со школьной формой, какая она должна быть, не быть и так далее, да? Натуральная, ненатуральная цвета и фасоны. А потом начнется школьное питание. Так ли мы кормим, не так ли мы кормим, чем нужно было бы накормить. Супер! Это вещи, которые мечтает, если честно, обсуждать каждая мама, потому что это гораздо круче, чем когда на тобой летают там бомбы или снаряды, понимаешь, и ты не думаешь о том, как пройдет выпускной, как пойдет твой ребенок в школу и так далее. Вот сосредоточьтесь, зафиксируйтесь и поймите, что май, мирное майское небо, а вот эта история с тем, что мы обсуждаем наряды и способы проведения наших выпускных балов, это счастье.
0: Кстати, это точно счастье, я с тобой здесь абсолютно согласен, но поскольку уже идет обсуждение...
2: Ладно,
0: да,
2: я поняла, я должна вспомнить, как это было.
0: Да, ты должна вспомнить. Ну, ты просто меня...
2: Слушай, Вадим, ты знаешь, сколько мне лет, да?
0: Конечно, 18.
2: Отлично.
0: Ты мне запретила говорить другую цифру, кроме 18. Давай не будем...
2: Тогда у меня, значит, только что все было.
0: Да. Так вот...
2: А то ли еще будет.
3: Да, несколько дней назад у тебя состоялся выпускной и...
2: Ну, во-первых, конечно, и в 92-м году, когда я заканчивала школу, конечно, это была история больше, которая касалась родителей. Но и тогда родители думали о том, как будет проходить выпускной. А тогда тоже была история с проведением выпускных в школах без спиртных напитков, безусловно.
3: Да, кстати.
2: Это была красивая история. Я заканчивала школу в городе Дзержинске. На площади красиво парадом шли все выпускники с лентами. Мы думали, готовились, шили платья, покупали туфли, думали над прическами. Ну, для нас это было все важно. Думали, кто с кем пойдет в паре, потому что выпускники шли парами. Это же была первая любовь уже, такая история. Первая симпатия друг к другу. У нас были планы и мысли на будущее. А тогда не так просто было найти платье, если честно.
3: И пиджак тоже, кстати, потом расскажу тебе.
2: Поэтому у меня было белое гофрированное платье. Я помню, как сейчас. Очень красивые туфельки беленькие. Тоже такие вот практически невесты. Тогда вот была такая история, что все девочки белые, голубые, что вот такое, такие с цветами в прическе. Такие невесты, я бы сказала, были. Вот. Ну и это были такие самые яркие, светлые мысли. Потом это традиционно в школе вручение медалей, у кого были медали, аттестатов по окончанию школы. Ну и потом вот это такой сладкий стол с разными напитками в кувшинах и самоварах.
3: Чайничками.
2: Да. Тоже была дискотека. Она такая последняя, школьная дискотека, очень запоминающаяся дискотека. Не было тогда ни дорогих лимузинов, ни каких-то вот этих супердорогих историй. Правда, мы жили вот своим этим внутренним состоянием больше. И, безусловно, это рассвет. Вот эта встреча с рассветом, с первым взрослым рассветом, с первым таким осознанным, каким-то такой вот тоже, мне кажется, это такая особая история. Главное, чтобы все дожили до рассвета.
3: Это точно. Ну, кстати, то, что касается выпускного тоже. Вот ты говоришь про платье. Я помню, что пиджак была проблема. Найти, купить и просто пиджак.
2: Галстук был селедочка такая, да? Вот у наших мальчишек тогда была вот селедка, так и назывался этот галстук. Вот он был в моде.
3: Ну, вообще, ты знаешь, как бы я, честно говоря, вот вспоминая и свою историю выпускного сейчас, что происходит. Действительно, мне кажется, что вот мое личное мнение, что иногда мы начали тоже перегибать, когда делали из выпускных уже прямо, знаешь, такую ярмарку тщеславия. Вот у кого там больше денег, а вот мы так.
2: Ну, знаешь, я же пережила не только свой выпускной. У меня еще и дочка. Она, кстати, не так давно.
3: Подожди, дочке 17, тебе 18. Как так получилось?
2: Как так получилось? Выпускалась. И тогда мы тоже, как бы, родители приняли решение, были все возможности, но родителями было принято решение, поскольку, ну, действительно, по-разному у всех складывалось, и с деньгами у всех по-разному складывалось. И все было достаточно скромно, но от этого не менее запоминающееся.
3: Самое главное.
2: Ну, вопрос же не в лимузинах, не в размахе, не там в фейерверках, а не в каких-то вопросах душевности и какой-то такой, ну, особом сакральном смысле, который несет, как бы, каждая эта история. Ну, не знаю, пытаться устроить мини-свадьбу для каждого выпускника, это, на мой взгляд, так себе. У этих детей еще очень много таких моментов в жизни, когда это будут уже ваши личные моменты, и в которые вам нужно вкладываться. Да, поэтому...
3: Кстати, в этом году, вот тоже интересная история, выпускные вечера пройдут в новом формате в столице. В прошлом году, напомню, в режиме эксперимента для выпускников Заводского района культурно-развлекательная часть выпускного вечера проходила на базе комплекса «Чижовка-Арена». В этом году торжественная часть выпускных вечеров пройдет на базе учреждения образования с уже ставшими традиционными номерами, вот мы об этом говорили, которые готовят и выпускники, и родители, вот обязательно.
2: Вальс
3: выпускников, да, который они репетируют. И, конечно же, теплые слова, которые будут звучать. И эта часть начнется в 19.00 в самих учреждениях образования. Уже позже, с 24.00, 4 комплекса столицы примут выпускников на культурно-развлекательную программу. Ну, вот кроме Фрунзенского района. Ну, я думаю, что они справятся на базе самих учреждений образования. Но в целом, вот ты знаешь, эти масштабные, скажем так, такие вечера мне нравятся, потому что мне кажется, вот молодежь чувствует такую свою силу, свое единство, да.
2: Ну, я понимаю, чего многие родители опасаются, ну, как бы всегда, да, и на чем пытаются оппоненты наши всегда сыграть. Ну, что много народа, вот это такое культурное безобразие, которое будет там происходить. Ну, везде может быть, но только не в нашей стране. Вот наоборот, ты понимаешь, что ты отпускаешь ребенка, это его возможность увидеть и познакомиться со своими сверстниками, и ты понимаешь, что там будет обеспечена полная безопасность этим детям, абсолютно. Да, да, все будет абсолютно под контроль. Мы умеем вот и организовывать, и общественную безопасность организовывать в таких местах, поэтому тут можно быть уверенным в том, что все будет классно. А для ребенка это будет действительно яркое впечатление, потому что школа — это такое сакральное место, где все произойдет так вот тихо по-домашнему, да. А потом вот эта вот большая история с фееричной там какой-то дискотекой, с приглашенными, с новыми знакомствами. Ну, на мой взгляд, это отлично. Ну, я бы вот с удовольствием, ну, если бы случилось.
3: Мне кажется, нам этого не хватало. Угу. Да, потому что такого масштаба, ощущения причастности к тому, что...
2: Время вот, было другое. Ну, сейчас это... проскреплю
3: так,
2: я.
3: Да ладно, подожди, ты же сама говоришь. Пару дней назад у тебя был выпускной. Так, но в целом получается, что история очень классная, поэтому, мне кажется, не нужно здесь искать какие-то подвохи, не нужно там выступать в ТикТоке, правильно ты говоришь.
2: Слушайте, ищите везде радость.
3: Вот, нужно искать какие-то
2: радостные моменты. Не гадость, а радость, пожалуйста.
3: И ты знаешь, вот, опять же, то, что касается даже финансовых трат, я тоже, скажу тебе честно, тоже обращал внимание, что некоторым родителям это, ну, просто, опять же, ну, не все же имеют там достаточно большие доходы. Это тоже сложно. И вот это вот, когда ребенку вроде бы нужно помочь, и родителям это сложно, ведь ребенок все это видит, переживает. Ведь мы все-таки ходили, ну, давай говорить прямо, я почти всю свою школу проходил в синем школьном пиджаке,
2: ну,
3: школьной
2: да,
3: форме.
2: Ну да, у нас была школьная форма.
3: Было все ровно, и вот, возвращаясь к этому вопросу, в школьной форме. Ну, не задумывался никто, чтобы приходить в школу подороже какую-то шмотку.
2: Не, ну, скажу так, чуть мы выпендривались, потому что у кого-то туфельки были подороже, понятно, портфель было купить такой, надо было купить самый-самый такой. Ну, как бы возможности были другие. В том, что... Просто, понимаешь, нашей молодежи нужно прививать тоже вот такое понятие, сознание. Кстати, к этому меня подвела моя дочка.
3: Так.
2: Что не все то стильно и модно, что дорого и богато.
3: Ну, кстати, тоже согласен.
2: Нужно прививать стиль, да, вот, и всегда, и я вижу, как они это умудряются делать, и как это у них получается, всегда можно быть стильной, классной, но не обязательно на это тратить безумные деньги. И нужно понимать, что сейчас и весь мир уже поворачивается к тому, что вот эти все дорогие понты, бренды и так далее, они постепенно уходят. И все-таки мы за экологичность больше, за такой...
3: Естественность, натуральность, да?
2: Такое потребление, которое вот не перерастает в какие-то такие ненормальные вещи. И я вот смотрю, как молодежь, они действительно умудряются быть стильными, классными, современными, и при этом не нужно тратить на это каких-то сумасшедших денег. Нужно вкус иметь. Вот это чувство вкуса, чувство стиля, вот это, конечно, нужно прививать, и это должно, мне кажется, цениться больше всего.
3: Кстати, вот говоря о выпускных, поговорили уже, рассказали, а ведь все-таки предшествует выпускным что? Достаточно сложные испытания. Ну, ты мне запретил говорить централизованный... Ой, говорю, централизованный экзамен и централизованное тестирование. Напомню, что в этом году это 26 мая, 29 мая, 2 и 5 июня. Вот, в принципе, мы видим, что сейчас, скажем так, государство очень четко реагирует на какие-то мелкие там шероховатости, если вдруг они...
2: Почему, знаешь?
3: Да? Почему? Расскажи.
2: Ну, потому что это история, которая влияет на всю твою дальнейшую жизнь.
3: Согласен.
2: Результаты С и ЦТ, или то, что дают тебе зеленый свет к твоей профессии, или то, что поворачивает тебя в обратную сторону. Поэтому такое внимание уделяется на уровне государства, потому что, вспомните слова нашего президента, все должно быть справедливо и открыто. А это вещи, которые определяют дальнейшую жизнь молодого человека. Поэтому здесь не может быть несправедливых или каких-то таких непонятных решений.
3: Можно говорить о том, что та система, которая сложилась в нашей стране, вот уже говорила слово «справедливость», мы, в принципе, не единожды это слово здесь в этой студии, наверное, упоминали, что вот и выстроена такая система, которая действительно позволяет справедливо людям, которые получили знания, двигаться дальше, ну и исключает какие-то возможности где-то проскочить человеку, который не был готов, да, потому что, ну, для меня, скажу честно, я тоже достаточно поздно пытался еще когда поступать и поступил, уже получая другое образование, тоже проходил это испытание. Мне было немножко непривычно, скажу тебе честно, потому что я все-таки, когда первый институт заканчивал, я поступал вот так, глаза в глаза, экзамены, тянешь билет, знаешь, мне как-то было, конечно же, привычнее, скажем так, в таком формате. Но ничего, знания, которые я получил много лет назад, мне что-то не 18, вот, и получается, что как бы они сохранились. Вот если я знал хорошо несколько предметов, я и тест сдал хорошо спустя там 10 лет, допустим.
2: Ну,
3: да,
2: значит, давайте так скажем сразу.
3: Так.
2: Все, что на уровне государства нужно было сделать для того, чтобы сохранить прозрачность и справедливость, сделано. Я сама была в Институте контроля знаний, видела, как обрабатываются тесты, как там исключается человеческий фактор, потому что один и тот же проходит не через одного человека, а через руки очень многих, в том числе и потом допроверяется технологиями компьютерными какими-то, для того, чтобы максимально не было никакого влияния человеческого фактора на полученный результат. Все очень открыто, каждый может видеть свои ошибки, каждый может оспорить свои ошибки. Ну, прозрачность, на мой взгляд, абсолютная. То есть, ну, мечтать я не могла, когда я сдавала экзамены, что вот будет так. Потому что когда ты глаза в глаза, все-таки этот человеческий фактор, человеческое отношение, нравится, не нравится, приятен, неприятен, тоже имеет значение, да? А, но мы должны тоже понимать, что никогда не будут все довольны или все будут недовольны. Почему? Потому что даже когда ты максимально подготовлен, ты приходишь, все может быть. Настроение может быть не то. А, не знаю, там сейчас ретроградные Меркурии, там эти луны, которые считают, могут не так встать. А, может быть, физическое состояние условно просто не то. Конечно, комфорт, или, как бывает, ты пришел и просто вот иногда ты говоришь, и речь твоя льется, иногда просто вот ступор какой-то наступает, и все. Очень много должно сойтись моментов и нюансов для того, чтобы все получилось без сучка, без задоринки. Единственное, о чем я прошу, нужно понимать и не снимать ответственности всегда с себя. Не нужно говорить о том, что ребенок был настолько подготовлен, а вот тут так получилось, что вот ничего не получилось, и в этом виноват кто-то. Сложные тесты, неправильное задание или там еще что-то перевернутое. Поверьте, люди, которые разрабатывают тесты, разрабатывают задания, они опираются на очень многие факторы. И ну, тоже нужно об этом помнить и понимать. Ну и плюс большая просьба к родителям. Да. Вот я сказала о том, что это такой очень важный экзамен в жизни, и который там влияет на будущее человека, который сдает как раз вот эти два экзамена. Не надо говорить детям и настраивать детей, что на этом весь мир заканчивается.
3: Может, согласен,
2: нужно помнить о том, что если так случилось, если не набрал ребенок нужное количество баллов, может, и не нужно ему идти именно в эту профессию. Может, не в этом его будущее, не в этом его счастье. Выбор вообще профессии, выбор будущего — это настолько важный момент в жизни каждого человека. Мы на работе, на своей будущей работе проводим большую часть своей жизни. И ходить на нелюбимую работу или заниматься нелюбимым делом, это значит обречь себя на то, что ты будешь по жизни несчастным человеком. Как бы ты потом ни женился, сколько бы там еще что-то, да, ну вот нелюбимая работа — это самое большое несчастье, которое ты можешь получить в жизни. Зачем?
3: Ну, согласен.
2: Ну, нужно пробовать, нужно пытаться. Сейчас очень много...
3: Я меняла профессию.
2: Да, очень много. Они в таком возрасте, когда вообще они имеют право еще как бы определяться. И не обязательно ты должен быть человеком с высшим образованием. Можно быть счастливым, ну, условно, слесарем или там токарем, или маляром, или счастливым водителем автобуса, или вообще уехать в сельскую местность и счастливо заниматься сельским хозяйством. Ну, правда. Путей очень много. Дайте возможность ребенку понять, где он будет счастлив. Не где вы видите счастье своего ребенка, а где он видит свое счастье. Вот как он его ощущает и как он его понимает. И даже если ребенок поступил и первый-второй курс отучился и понял, что это не его, не ломайте через колено. Очень прошу, потому что

0: Ему свыше 49 тысяч первокурсников. Эта цифра почти на 900 человек больше, чем год назад. С тобой хочу коснуться темы, которая касается истории, когда нас пытались убедить, наших детей пытались убедить по поводу обучения за границей, по поводу переезда в другие страны. Это прямо, ну вот, давай так, из всех утюгов наши оппоненты пытались им навязать, что нужно бросать учебу в Беларуси, переезжать там куда-то к нам и так далее и тому подобное. Можно говорить о том, что эта тенденция, она переломлена, и сейчас на данном этапе и ребята уже понимают, что происходит, научились отделять зерна от плевел. Хотя, наверное, делать сложно, они еще такие молодые, да?
1: Конечно, смотрят, это родители больше настраивают или не настраивают глазами на что-то.
0: Ну, вот родители хорошо стали понимать?
1: Как мне кажется, стали понимать, и обстановка в мире на это тоже влияет. Не каждый сегодня готов отправить своего ребенка, оторвать своего ребенка и куда-то отправить в непонятную историю. Ты ведь не понимаешь, что будет происходить в любой точке мира завтра или послезавтра. Поэтому, конечно, уровень образования у нас высокий, и лучше, когда твой ребенок с тобой рядом на месте. Но я приведу личный пример. Да, у меня племянница, она в Болгарии прожила всю свою жизнь, она там родилась, вот она заканчивает школу, и у нее был широкий выбор, понятно, что это страна ЕС, широкий выбор любых университетов, какие ты только хочешь, но она будет поступать у нас.
0: Да, вот видишь,
1: она выбрала белорусский вуз, она хочет быть архитектором, и она при всей альтернативе и выборе как бы любого места, она на платное обучение, понятно, что она же как бы уже как иностранка будет здесь учиться, но они выбирают Беларусь.
0: Кстати, вот говоря о белорусском образовании, на твой взгляд, почему ценится белорусское образование? Потому что да, там рисуют какие-то рейтинги, пытаются там что-то дискредитировать наши вузы, но удивительная история. Наших врачей готовы забирать с руками и ногами, да, наших специалистов.
1: Ну, понимаешь, почему, да? Потому что у нас студент подпускается к больному, в отличие от многих медицинских учреждений, где студент близко к больному не подходит на протяжении очень долгого времени, а только в теории как бы лечит человека.
0: Книжки читает, ну, можно так сказать, да? И в целом, вот наше образование, можно ли говорить о том, что благодаря тому, что мы сохранили, опять же, советское наследие, добавили, конечно же, современных каких-то технологий, современных направлений, мы прекрасно понимаем, что белорусское образование не стоит на месте, ну, да, говорим прямо, болонская система себя где-то дискредитировала, мы тоже поняли, что нам это навязывалось не просто так. Можно ли говорить о том, что сейчас наше белорусское образование, в принципе, и продолжает котироваться, а во-вторых, идет по какому-то своему уже, знаешь, такому выстраданному,
1: да,
0: прямо, не все было просто, и не надо здесь, наверное, нам тоже сидеть и рассказывать, что прям все хорошо, идеально, потому что
1: не
0: были
1: надо
0: вопросы, и вся эта такая...
1: И остаются.
0: Остаются болезненной. А то, что касается образования, как отец тоже понимает, что это прям, ну, очень больная тема для каждого родителя, но мы своим путем, вот опять же, ориентируясь на то, что хочет наше общество, на то, что хотят мамы, папы, дети, да, мы вот таким многострадальным путем идем к своей системе образования, которая, уверен, котируется. Вот как так?
1: Ну, она котируется, количество студентов, которые приезжают к нам из-за рубежа, их становится все больше и больше, но...
0: Да.
1: Но, вот как президент говорит, что на производстве нельзя останавливаться ни на секунду, да, все должно постоянно меняться для того, чтобы мы были конкурентоспособными. То же самое и образование. У нас прекрасные преподаватели, у нас прекрасные базы, но нам нужно во многом обращать внимание на то, насколько мы идем впереди планеты всей. То есть образование должно бежать. Если мы можем там чуть где-то сбавить, то образование должно бежать впереди. Дети должны учиться на самых прогрессивных примерах. Они должны работать с самыми прогрессивными технологиями. И эти технологии они должны приносить с собой на производство, да, чтобы не было так, что производство, куда они придут, опережает то, на чем они учатся, проходя обучение в вузах. И я знаю, что в Министерстве образования об этом знают, и это задача номер один. Сделать так, чтобы вот все было, чтобы мы под потребности, да, под современные потребности готовили выпускников, и чтобы им было не скучно учиться, и они понимали, что это не, как говорил всегда президент, когда там придет человек с желтыми конспектами, да, и начнет считать себе эти желтые конспекты. Ну, так сегодня не проходит. Поэтому, ну, всегда нужно бежать.
0: Кстати, вот то, что касается, опять же, нашего образования, среднеспециальное образование. Вижу, что сейчас тоже, опять же, из своих личных историй, да, и из того, что происходит, и цифры говорят о том, что дети наши из среднеспециального образования начали обращать на это внимание, и конкурс достаточно серьезный.
1: Я счастлива.
0: Ты счастлива?
1: Да.
0: Когда говорит женщина?
1: Я счастлива, что начало котироваться среднее образование. Но для этого есть очень много причин. Первое, что вот я говорила, высшее образование требует времени. Ребенок в таком возрасте, он еще не очень понимает, туда ли он идет, будет ли он счастлив в этой профессии, да? Когда он получает среднеспециальное образование, он уже, ну, сориентирован на ту или иную профессию.
0: Человек первое среднеспециальное
1: образование. Конечно. А потом дальше ты понимаешь, когда у тебя есть в руках профессия, когда ты чем-то руками уже занимаешься, занимаешься, ты вошел быстро в эту профессию,

0: Все, ты понимаешь, твое это или не твое. Если тебе нужно подтянуться, дотянуться, ты уже тогда идешь и получаешь осознанно высшее образование. Что такое высшее образование для девушек? У нас больше даже девушек поступает в высшее учебное заведение, чем юношей. 54%, даже, ну, если я не ошибаюсь в цифрах, это женщины с высшим образованием. А высшее образование откладывает замужество и откладывает рождение первого ребенка.
1: Да ты что?
0: Ну, это же факт. Согласен. Это то, что влияет тоже в том числе на демографию. Поэтому так. Вот почему внимание столько сейчас уделяется студенческим семьям, возможности вот академических отпусков для девушки, которая студентка. Но как бы такая история есть. И поэтому очень хочется, конечно, и на это тоже обращать внимание.
2: Кстати, вот то, что касается, опять же, среднего специального образования, то, что касается вузов нашей страны, вот на твой взгляд, нужно ли обязательно, вот очень важный вопрос такой, да, вот опять же, вспоминая свое детство, юность, прям, ну, мечта была только в Минск. Вот правда, Минск. Нужно ли сейчас? Вот по цифрам мы видим, что тоже как бы, да? Дети уже тоже понимают, что нет, наверное, большого прямо смысла, если ты живешь в Гродно, да, переезжать в Минск и учиться в Минске.
0: Вот. Ну, вот из Гродно точно нет. Нет ничего лучше, ну, как бы, собственного примера.
2: Так.
0: Я родилась и выросла, и школу закончила в городе Дзержинске. Это недалеко от Минска. Там 50 километров всего отделяет нас от Минска. Когда мы закончили школу, получили дипломы, конечно, каждый старался поступить в вуз. Закончив вуз, каждый старался остаться в Минске.
2: Так.
0: Ну, вроде как каждый старался остаться. Но мои умные одноклассники не остались в Минске. Я осталась в Минске. Мне очень было важно. Образование, которое я получила, оно тоже специфическое. Ну, телеканалов и радио. Ну, да,
2: хотя
0: в Дзержинске,
2: сейчас уже так ситуация равняется.
0: Да, в Дзержинске тогда не было особо, кроме районной газеты, ничего. И, конечно, хотелось работать в крупном издании, особенно когда ты туда попал. Поэтому вариантов было немного. Но вот прошло много-немного времени.
2: Пару дней. Да.
0: И теперь, когда я встречаюсь с одноклассниками, вот, ну, чего я достигла в жизни? Ну, в принципе, достигла, да? Но если говорить даже о материальных вещах, о которых у нас все любят говорить, ну, у меня сегодня, да, там мои 50 квадратных метров, которые я построила в Минске, это моя собственная квартира, я в ней живу. Прекрасно. У меня есть автомобиль.
2: Так.
0: Прекрасно, да? Что есть у моих одноклассников?
2: Ну-ка, перечисляй.
0: У моих одноклассников есть участки, ну, когда-то была возможность купить участок, на которых они построили большие дома, у них уже есть внуки, у них есть не одна машина, а несколько. Живут они на свежем воздухе, у них у многих есть собственные бизнесы какие-то, которые они выстроили. И в Большой театр они приезжают в Минск гораздо чаще, нежели я.
2: Это, кстати, точно.
0: Кто из нас был умнее и мудрее? Ну вот, я честно признаюсь.
2: Ну вот такая же история, мне тоже такие мысли посещали периодически, потому что, конечно, ну у нас была мечта. Мы, наверное, люди из деревни, я, опять же, все-таки подальше, чем Дзержинск, да, провел свое детство, и хотелось реализоваться все-таки в городе Минске. Но ты правильно говоришь, что это очень сложно. А сейчас мы видим реально, что, давай говорить опять же объективно, что с ценами на недвижимость, да, что
0: конечно
2: происходит вообще. Даже снять квартиру достаточно дорого в Минске, но это столица. И по большому-то счету, ты знаешь, мне кажется, что и молодое поколение уже понимает, что проще, скажем так, жить где-то у себя на родине, в Брест, Гродно, там. Ну, понятно, если это, конечно, наверное, у тебя какие-то амбиции, ты хочешь реализовать, тебе, как говорится, сам Бог велел приехать в Минске, показать то, что ты...
0: Так и амбиции проще реализовать, когда ты набираешься опыта где-то на периферийных таких вот моментах и историях, да, потому что, ну, как правда, там быстрее тебя заметят, быстрее тебя продвинут, даже ну, в этом точно плане, ну, как бы это все будет гораздо быстрее. Но, да, есть такие какие-то моменты, вот как я про свою специальность говорила, есть просто многие, ну, немного их, наверное, таких специальностей, которым нет реализации где-то, кроме Минска, тогда это уже немножко другая история.
2: Ну что же, сегодня мы в настоящей жизни говорили о теме, которая касается, ну, наверное, каждого, да, белорусы, белорусские.
0: Так или иначе.
2: Так или иначе, в разных ипостасях, но тем не менее. Что для себя я из сегодняшней программы вынес? Во-первых, выпускные, они должны быть душевными, теплыми, комфортными. А вот сколько на них потрачено денег?
0: Яркими, веселыми.
2: Да, яркими, веселыми. Сколько на них потрачено денег, поскольку вы собирались? Это вообще абсолютно не важно. Выпускные, когда собирается огромное количество молодежи, в наших, на наших площадках в Минске, это круто, это здорово.
0: Ярко.
2: Честно, ярко. Я бы тоже, наверное, когда был молодым парнем, обязательно принял участие в такой какой-то классной вечеринке. Дальше, то, что касается нашего образования. Мы видим, что спрос на белорусское образование растет, и растет, кстати, и внутри страны. Это значит, что мы на данном этапе сделали все для того, чтобы поступление в вузы, было действительно удобным, понятным,
0: прозрачным,
2: справедливым, прозрачным. Ну и, конечно же, мы видим, что и среднее специальное образование тоже, как говорит молодежь, рулит.
0: Ну, супер.
2: По крайней мере,
0: а значит, и демография будет рулить.
2: Значит, демография будет. Оль рассказал, что, оказывается, все женщины
0: не рожают. Я все время туда
2: из-за высшего образования. А еще мы узнали, что не обязательно переезжать в Минск для того, чтобы реализоваться, разбогатеть, завести какие-то финансовые, не знаю, приятные бонусы в своей жизни. Вот такая вот история.
0: Быть счастливым.
2: Быть счастливым, самое главное. Это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
0: И женском радио.
2: В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи.
0: И яркого вам июня.
2: Пока.
1: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Радио твоего дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: рынка, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Пятница на дворе. 29 мая традиционно. 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака. И рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз. Прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Искусственный интеллект не заменит человека, а снимет с него рутинные и опасные задачи. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно, заявил Александр Лукашенко.
6: Время ускоряется. Этот самый искусственный интеллект, этот несчастный компьютер, который уже достиг огромных высот, он помогает человеку в этом ускорении. Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи. Если собрать все данные и прочее, конечно, это самый искусственный интеллект, просто говоря, компьютер, быстро решает те или иные задачи. Это большинство в этом зале точно знают и делали у себя на практике.
5: Белорусский лидер привел примеры сфер белорусской экономики, в которые внедряются технологии искусственного интеллекта. В частности, речь идет о машиностроении, металлообработке, молочной отрасли, растениеводстве, медицине. Отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что искусственный интеллект становится частью производства там, где это оправдано. Совместное учение вооруженных сил, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз прошли на полигоне «Белая лужа» в Минской области. Целью учений была отработка совместных действий военнослужащих, следователей и экспертов в условиях вооруженного конфликта. В мероприятии также принимали участие представители Следственного комитета России. По замыслу учений воспроизводилась обстановка вооруженного захвата населенного пункта и его последующего освобождения. Данные учения Следственный комитет проводит уже в 6-й раз. Начальник Института Следственного комитета Беларуси Юрий Каменецкий отметил, что совместные учения также позволяют следователям получить навыки взаимодействия с военнослужащими, экспертными подразделениями, комендатурой и другими силовыми структурами. Накануне в Беларуси отметили День пограничника. Руководство Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске. Символично, что именно в этом месте, на площади Победы, мы возлагаем цветы и венки у вечного огня в память о тех суровых событиях, которые произошли в 1941 году, когда 665 пограничных застав Западного пограничного округа приняли смертный бой с фашистами. Ни одна пограничная застава не отступила без приказов, не покинула свои позиции, сказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов, поздравляя всех ветеранов пограничных войск, а также сержантов, прапорщиков, офицеров с профессиональным праздником и пожелав всем здоровья, счастья и мирного неба над головой. В Минске сегодня будут усилены меры безопасности в связи с празднованием 80-летия Минского тракторного завода. Праздничные мероприятия пройдут по адресу улица Долгобродская, 29, на открытой площадке перед центральной проходной завода. Проход на площадку будет организован через КПП после прохождения досмотровых мероприятий. Будут работать камеры хранения. Движение и парковка личного транспорта на прилегающей территории будут ограничены с 8:00 до окончания праздника. Возможны другие ограничения дорожного движения. Информация будет обновляться в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 7, в Гомеле плюс 8, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске 6 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. В Германии боятся новой волны украинских беженцев. Более подробно читайте в телеграм-канале Newsbuy. Там же информация о том, что Мерца обвинили в уничтожении экономики ФРГ. Более подробно в телеграм-канале Newsbuy. «Желтая слива» пишет о том, что в Беларуси успешно продолжаются учебно-полевые сборы для десятиклассников, которые начались совсем недавно. СБ «Беларусь» сегодня пишет о том, что Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Более подробно читайте в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же в Беларуси приступили к реализации проекта «Интеллектуальная таможня». Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей, экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Реклама. Гороскоп.
2: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, пятница на дворе, 29 мая. Итак, Овен, благоприятный день. Вы отлично справляетесь со многими делами, часто добиваетесь успеха, почти не прикладывая для этого усилий. Телец. Трудно сосредоточиться на собственных делах, довести начатое до конца. Близнецы. Сегодня вам нужно будет потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Рак. Начало дня благоприятный, подходит для решения многих важных вопросов. Лев. Этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то серьезных дел. Дева. Не стоит планировать сложные дела и важные встречи на первую половину дня. Весы, в начале дня лучше не спешить с решениями. Не все так просто и однозначно, как может показаться. Скорпион, вряд ли у вас сегодня появятся серьезные причины жаловаться на жизнь. Стрелец, спокойный, благоприятный день, который хорошо подходит для того, чтобы размышлять о будущем и строить планы. Козерог, что бы вы ни планировали на этот день, помните, лучше рассчитывать на свои силы, чем на удачу, поддержку звезд или чью-то помощь. Водолей, день сложится удачно, если вы прислушаетесь к интуиции и не растеряетесь в сложной ситуации. Рыбы, серьезные потери и большие проблемы мало вероятны. Кое-какие неприятности возможны, но вы с ними сегодня справитесь. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день – это день, когда лучше не откладывать дела надолго. Первая половина дня складывается гораздо проще и благоприятнее второй. Она подходит для решения сложных задач, как давно знакомых, так и совершенно новых. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на Евразийском экономическом форуме в Астане. Президент отметил, что, как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. В Беларуси приступили к реализации проекта «Интеллектуальная таможня». Об этом сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Дмитрий Радивоник на панельной сессии «Тенденции развития таможенного регулирования и администрирования в ЕАЭС», в том числе с учетом внедрения инструментов ИИ 5-го Евразийского экономического форума в Астане. Брест в эти дни принимает вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединяет представителей 16 стран. Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует воздержаться от посещения ряда стран африканского региона без крайней необходимости в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 16 мая этого года определил, что вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 7, в Гомеле плюс 8, в Витебске, Могилеве, Бресте и Минске 6 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: «Государство для народа».
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Около 1000 юношей принимает участие в учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов учреждений общего среднего образования в Могилеве. Кстати, основной базой для учебно-полевых сборов юношей стала 188-я гвардейская инженерная бригада, строевая подготовка, тактические занятия, оказание первой помощи. Все эти знания обязательно будут полезны будущим защитникам. В Минске в Парке Победы в честь 108-летия пограничной службы и в память о подвигах стражей границы открыта Аллея Славы. На аллее установлены 18 табличек с именами героев-пограничников и названиями подразделений, носящих их имена, что позволяет вспомнить тех, чье имя стало символом мужества, стойкости, патриотизма и пограничного мастерства. Еще важная история. Более 150 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Гомельской области к отопительному сезону. В жилфонде при подготовке к зиме запланирован перечень работ, в том числе ремонт кровель, стыков, стеновых панелей, а также капитальный ремонт. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Знамя юности. Школьник из Гомеля получил на конкурсе в Индии престижную награду. Познакомились с лауреатом. Более подробно читайте на страницах «Знамя юности». Там же выбирайте машину не глазами, а головой. Изучили со специалистом супербюджетные варианты для первого авто. Более подробно читайте на страницах «Знамя юности». И «Сельская газета». За круглым столом «Сельской газеты» представители региональной власти, туриндустрии и активные путешественники обсудили идеальную форму развития туристического потенциала. Более подробно на страницах «Сельской газеты». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко сравнил кажущуюся сложность искусственного интеллекта с изучением китайского языка. Об этом глава нашего государства заявил на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у Си Цзиньпина. Он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор. Китайский язык не надо бояться учить. Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения, отметил президент Беларуси.
6: В этой ситуации белорусский подход основан на двух ключевых посылах. Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений. Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. Сегодня в нем более 1000 резидентов, 1064, и более 60 тысяч работающих, точнее, 61 408 специалистов. Парк генерирует почти 3% валового внутреннего продукта страны. 2,7% в 2025 году. Общая выручка составила 3 миллиарда долларов.
5: В Беларуси приступили к реализации проекта «Интеллектуальная таможня». Об этом сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Дмитрий Радивоник на панельной сессии «Тенденции развития таможенного регулирования и администрирования в ЕАЭС», в том числе с учетом внедрения инструментов ИИ 5-го Евразийского экономического форума в Астане. Новый проект – ключевой вектор развития таможенных органов Республики Беларусь на 2026-2030 годы, направленный на масштабную цифровизацию, автоматизацию процессов оформления и переход к цифровому контролю в реальном времени. Главная задача остается прежняя – минимизация влияния субъективного человеческого фактора. Брест в эти дни принимает вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединяет представителей 16 стран, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, Корейской Народно-Демократической Республики, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. Участники делятся экспертными мнениями, в частности, в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, роли политических партий и общественных движений, формировании интернациональных коалиций для защиты общих интересов. Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует воздержаться от посещения ряда стран африканского региона без крайней необходимости в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 16 мая этого года определил, что вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. При этом отмечается, что данная ситуация – не соответствует критериям чрезвычайной ситуации пандемического масштаба. Минздрав Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от посещения указанных африканских стран без крайней необходимости. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальные сюиты Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 6, в Гродно и Гомеле плюс 9, в Могилеве плюс 7, в Бресте и Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Беларусь в любое время готова к диалогу о создании новых механизмов международной безопасности. Почему иностранные туристы все чаще выбирают для отдыха белорусские регионы? Европа ведет подготовку к войне? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
3: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Итак, готов представить сегодняшнего гостя. Подводим итоги недели. И в гостях у нас сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизанский» Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, Астана. Проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. В повестке саммита около двух десятков вопросов. Вчера президент затронул такие достаточно глобальные темы, которые, конечно же, касаются, в принципе, будущего и ЕАЭС, да и в целом, мне кажется, всего мира. Хотел бы начать, наверное, с самого, вот опять же, заседания Высшего Евразийского экономического совета, чего от него ждать, почему, скажем так, сейчас на данном этапе действительно нужно оперативно решать те вопросы, которые возникают, и, конечно же, какие тренды задает Беларусь и лично белорусский лидер.
2: Вы знаете, было много всяких предсказаний от наших доброжелателей, в кавычках, что Евразийский союз развалится, что у него нет перспектив и так далее. Постепенный дрейф происходит от России, мы этого не видим, и за последнее время, например, сотрудничество между Россией и Казахстаном только усилилось. Я очень хорошо помню, 2 года назад, 3, да еще год назад, в прошлом году говорили, все, Казахстан отходит от России, да, дистанцируется. Ничего этого мы не просто не наблюдаем. Но мы видели визит того же Владимира Путина сейчас в Казахстан одновременно с заседанием, одновременно с этим Евразийским саммитом. И просто рост товарооборота. Они выходят на новые показатели. Казахстан в этом плане, даже Беларусь немножко начинает догонять в плане товарооборота с Россией. И очень умело казахстанское руководство проводит линию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем, что, кстати, одно другому не противоречит. Это видно и на нашем примере. И, посмотрите, даже позиция Армении, при всей, так сказать, экзальтации ее руководства накануне выборов, это мягко говоря, да, мы вот тут обсуждали, конечно, поведение их политиков вызывает вопросы серьезные. Я думаю, прежде всего, вопросы должны у самих граждан вызывать. Но, несмотря на это, Армения говорит, а мы не собираемся из ЕС выходить. Хоть Пашинян не поехал, но а что такое для Армении выйти из ЕС? Смерть экономическая. Ну, так, ну, а это все-таки, да, понимаете, когда вот говорит, нужен или не нужен какой-то проект, какой-то союз, вы просто его уберите и представьте, что будет без него. Вот без него для Армении это будет экономическая смерть. Не хочется, естественно, этого делать. Ну, а Беларусь всегда являлась локомотивом, движущей силой любых интеграционных сообществ. Ну, естественно, вот мы еще не упоминали, допустим, тот же Казахстан, Кыргызстан, да, но для Кыргызстана. У Кыргызстана значительная часть населения работает в Российской Федерации. Это и свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы в рамках этого пространства. Опять-таки, жизненно важно для Кыргызстана, и не только это. На повестке дня мы знаем не просто обмен мнениями, что в нынешней ситуации само по себе важно. Но и проекты обсуждаются инфраструктурные, логистические, связанные с нефтегазом, перемещением по территории. Но еще очень важно, это совместное противостояние санкционному давлению. То, что у нас есть такой союз, позволяет нам эффективно отвечать на любые удары Запада. Я вот смотрел аналитику вчера и сегодня, это, кстати, вражескую, да, с той стороны, европейскую. Я хочу сказать, они большое внимание уделяют этому саммиту. То есть они, а почему? Они понимают, что это эффективный инструмент проведения не просто такой интеграции постсоветской, знаете, что у нас какая-то ностальгия. Да нет. Это интеграция, устремленная в будущее. Интеграция, ориентированная на новое поколение. И я вот тут разговаривал с представителями частного сектора. Для них очень важно наличие вот этого свободного перемещения. Знаете, наши иногда айтишники, они недооценивают те достижения, которые есть. А почему ты свободно можешь переезжать из Беларуси там, в Казахстан, из Казахстана в Беларусь, проекты делать? Вот, смотрите, искусственный интеллект. Эффективно показывали возможности искусственного интеллекта президентам на площадке, да, в Казахстане. А ведь он всегда, наиболее эффективные проекты должны носить межнациональный, межгосударственный характер. И вот эти моменты уже сейчас зафиксированы в рамках Евразийского союза.
1: Кстати, вот говоря об искусственном интеллекте, президент озвучил такой белорусский подход к развитию искусственного интеллекта. Почему искусственному интеллекту такое пристальное внимание? И мы видим, помню, что целое пленарное заседание форума звучало ЕС глобальной цифровой гонки, ставка на искусственный интеллект. Ну и, конечно же, белорусское видение от главы государства.
2: Это не просто мода какая-то, но Папа Римский издал одну из самых пространных энциклик Папа Лев XIV, посвященную искусственному интеллекту и тем возможностям, и одновременно вызовам и угрозам, которые несет с собой искусственный интеллект. Потому что сейчас это не просто какая-то игрушка, знаете, или какой-то дополнительная возможность осуществления работы. Нет. Мы видим, что ряд компаний, тот же Palantir, Алекс Карп, Тиль, да Илон Маск, многие, ну, Илон Маск такая особая своя позиция, он говорит, что надо контролировать, но вот эти новые бизнесмены, они ведь исповедуют идеологию, которую зачастую называют сейчас технофашизмом. Mm-hmm. Идеология, в котором искусственный интеллект становится инструментом диктата транснациональных компаний, которые подчиняют своей воле государства и народы. И делают это через войну. Ведь они капитал свой копят на войне. И мы видим роль, которую уже этот демонический Palantir сыграл и в убийстве девочек в Минабе в Иране, и в ходе войны на Украине и так далее. Это огромные опасности. Но обратите внимание на то, что сказал наш президент, и как это перекликается с тем, что он говорил уже год или два назад. Вспомните его выступление на Минском евразийском форуме по безопасности. Вспомните его выступление на площадках ШОС и на других форумах. Он уже тогда несколько раз подчеркнул, что, определяя там три направления, или там в некоторых вариантах было пять направлений, да, ну, в зависимости от повестки, и всегда был искусственный интеллект. Он говорит, что это и вызов человечеству, но это возможность. Мы просто не имеем права сейчас, вот мы, участники Евразийского экономического союза, отстать. Но дело даже не в том, чтобы не отстать, а вот эта возможность нам быть впереди. У нас все для этого есть. У нас есть энергетические возможности. А для того, чтобы работать с искусственным интеллектом, надо много электроэнергии. Конечно, говорится, да, о дефиците электроэнергии. Смотрите, как президент принял в свое время решение строительства Белорусской АЭС. Насколько это создало нам мощную площадку. Не то, что у нас не дефицит, а префицит электроэнергии. Так? Следующий момент. Это, конечно же, координация интеллектуальных усилий. У нас есть база, у нас есть школа созданная. Возьмите тот же ИБГУ, ИБГУИР. Это то, что наши площадки. Отличные просто. Это школы с именем по всему миру. И, безусловно, необходима правовая организационная база. У нас приняты законы. У нас есть парк высоких технологий. То есть все для этого есть. Мы увидели, что у Казахстана есть. Мы знаем, что у России такие возможности. Просто надо это все объединить и двигаться вперед, осуществлять прорывные проекты.
1: Кстати, еще одна тема. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы. Сейчас на данном этапе вокруг Кубы достаточно много тоже информационного шума. Мы видим, что и Соединенные Штаты Америки предпринимают определенные шаги, и уже многие эксперты говорят, что это, в принципе, скажем так, для того, чтобы обосновать затем некую эскалацию конфликта. Лукашенко заявляет о том, что Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка. Вот что происходит вокруг Кубы и к чему может привести вот то, что делается?
2: Солидарность нашего президента, нашего народа с Кубой, она известна, и я постоянно нахожусь в контакте с представителями кубинской стороны, и они испытывают огромную благодарность. Сейчас в Бресте проходит конференция под эгидой белорусской партии «Белая Русь». Там находится посол Кубы. Я вот знаю, что в повестке есть его выступление, и мы до этого говорили. Они понимают, что Беларусь делает то, что может. Конечно, если мы будем координировать свои усилия с Россией, с Китаем, эти возможности станут еще больше. Но очень важно и то, что мы высказываем эту солидарность. Кубу фактически шантажируют, Кубу хотят удушить. Там тяжелейшая обстановка. Я уже даже не буду говорить на грани. Практически мы можем наблюдать гуманитарную катастрофу. Но вот вы представьте, на Кубе большую часть дня нет ни света, ни нормального водоснабжения в крупных городах. Причем, смотрите, ведь как американцы рассчитывали, это же длится не день, не два, не неделю, а месяцы. Месяцы. И они рассчитывали, что под этим давлением режим падет. Причем с такой наглостью, просто невероятной, говорили: послушай, обращаясь к президенту Кубы, если тебе дорог твой народ, уйди от власти. А что это за разговор бандитов такой? Вы окружили страну, вы не даете ей нормально развиваться. Причем блокада-то началась, это сейчас самая жесткая блокада. В принципе, она началась, более 60 лет идет. И причина только одна, то, что Куба проводит независимую политику в регионе. Политику, которая пользуется популярностью среди других латиноамериканских стран. Куба фактически является идеологическим лидером Латинской Америки. И это американцев крайне не устраивает. Да, есть помощь. Помощь оказывает и Россия, помощь оказывает Китай. Мексика направляет тоже свои танкеры. Бразилия что-то пытается делать. Но мы увидели, что удар по Венесуэле, фактически спецоперация не только по похищению Мадуро, но и, так сказать, внедрению агентов руководства Венесуэлы, mm-hmm. привела к тому, что традиционные связи между Венесуэлой и Кубой попросту разорваны. И, пользуясь этим, американцы пытаются решить тот вопрос, который не смогли решить несколько президентов Соединенных Штатов. Но пока у них ничего не получается. Начинать военную операцию после провала, давайте прямо говорить, после провала в Иране, ну, такое себе. И кубинское руководство готово к переговорам. Они понимают, что крупный сосед, это крупный держава. Дело в том, что кубинцы всегда были открыты к переговорам. Но американцы не разговаривают на равных. Они пытаются шантажировать. Силы, да. И Куба держится, остров свободы держится, демонстрируя опять-таки всему миру, как во времена Фиделя Кастро, как времена Че Гевары, демонстрируя всему миру вот эту стойкость и то, что они заслужили гордое имя острова свободы.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается безопасности, точнее механизмов международной безопасности. Государственный секретарь Совета Безопасности нашей страны Александр Вольфович выступил на 14-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в рамках Международного форума по безопасности, который проходит в Московской области. Заявил о том, что Беларусь в любое время готова к диалогу о создании новых механизмов международной безопасности. Что это за механизмы, о чем идет речь и почему действительно нужно сейчас опять же говорить об этом, а самое главное, что-то делать в этом направлении?
2: Смотрите, Беларусь всегда выступала с инициативами, связанными с укреплением безопасности, будь то в европейском измерении, будь то более широко на евразийском пространстве. Это наша, если угодно, главная внешнеполитическая идея. Вот в «Тенденциях» вышла статья, где мы разбираем ситуацию, ну, где мы разбираем основные принципы белорусской внешней политики, и она называется очень показательно «Голос разума и мира». Вот это квинтэссенция нашей политики. То есть мы выступаем за прагматизм, то, что называется внешнеполитическим реализмом. Я вообще не понимаю, какая может быть альтернатива реализму во внешней политике. Так называемая политика каких-то принципов, правил западных, это фактически игра в одни ворота. То есть прагматизм, идти от жизни, как президент говорит. То есть работать в интересах своих народов, работать в национальных интересах. И, безусловно, это миролюбивая повестка. Беларусь предлагает и евразийскую хартию принять соответствующую. Mm-hmm. Беларусь предлагала запустить процесс «Хельсинки-2». Я убежден, что рано или поздно эти инициативы, они приведут к возникновению некой программы нормального урегулирования ситуации. Потому что та риторика, та эскалация, которую исповедует сейчас, давайте говорить, вот Европейский Союз, она просто запредельна. Слушайте, вот они на Кипре собираются обсуждать переговоры с Россией и выдвигают заранее неприемлемые требования. То есть Россия должна сократить армию, Россия должна вывести войска оттуда. А вообще, с чего вдруг? Что такое произошло? Вы что, победили Россию? Понимаете? И вообще, что это за разговор такой? Вам Россия говорит, давайте разговаривать. Говорит, нет, мы будем вот на определенных условиях. Кто с вами на каких условиях будет, в принципе, разговаривать? Вы не в той позиции находитесь. И Беларусь как раз-таки и предлагает вести этот разговор на равных. Вот посмотрите, как наш президент реагирует на ту абсолютно беспрецедентную, провокационную, ипсошную кампанию, которая развернута сейчас киевским режимом. Чисто ипсошная. Полный бред, который несет там Зеленский. Mm-hmm. Так уже не только Зеленский. У них это главная тема повестки. Антибелорусская риторика. Как бы какие-то рассказы о том, что мы на них собираемся напасть. Это чушь полная. Причем западные аналитики говорят, бред. Полный бред, говорит, мы не видим никаких вообще приготовлений, о чем вы говорите. А они это продолжают.
1: Нагнетают
2: ситуацию, делают это специально. И посмотрите, как президент демонстрирует уверенность. Спокойно. Говорит, я готов даже с тем же Зеленским, причем так вот, по-отечески где-то говорит, с Володей Зеленским встретиться в любом месте, переговорить. Это раз. Второе. Ну, если бы была напряженная ситуация, вряд ли бы глава государства поехал в Казахстан на саммит. Спокойно едет. То есть ситуация полностью под контролем. Но при этом в заявлении того же госсекретаря Совета Безопасности прозвучало о тех угрозах, которые идут с украинской стороны. Mm-hmm. Мы эти угрозы видим. А что такое уже больше сотни, там, разные оценки, да, 116, да, этих самых беспилотников, которые залетают на нашу территорию, так, на нашу, понятно, так они же бомбят уже территорию Литвы, Латвии, разбомбили нефтебазу в Резекне. Тоже, кстати, возможно, искусственный интеллект, так называемое машинное зрение, mm-hmm. припутал российскую нефтебазу с латвийской нефтебазой. Но они должны понимать, что мы, понимаете, готовность к разговору, это не означает всепрощенчество и готовность что-то терпеть. Просто там должны понимать, то, что заявляют их оголтелые боевики, типа там Броуди, Мадьяра, 500 целей готовы. Президент сказал, и решимость президента все знают, и поэтому Макрон звонил. Ответ один, и он может быть. Это ядерный удар. Что мы будем? Они говорят, белорусская армия меньше нашей. Меньше, у нас есть ядерное оружие. Мы шутить не собираемся. Если есть 500 целей на территории Беларуси для них, то в Беларуси там одна цель. И хватит одной ракеты, они у нас есть, для того, чтобы это уничтожить. Поэтому, ну, я не знаю, какие еще более ясные сигналы мы должны послать им.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на Евразийском экономическом форуме в Астане. Президент отметил, что, как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета 28 мая провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель Министерства обороны Беларуси. Встреча была посвящена двум взаимосвязанным темам – правовым и фактическим аспектам недавней совместной тренировки ядерных сил Беларуси и России, а также реакции, которую она вызвала. Дверь для диалога в Минске всегда открыта. Об этом, обращаясь к западным странам, заявил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Около 100 детей из Гомельской области при поддержке профсоюзов Беларуси и России посетят Москву и Санкт-Петербург. Инициатива по организации отдыха реализуется Федерацией профсоюзов Беларуси и Федерацией независимых профсоюзов России. В путешествие отправились дети 10-14 лет из Жидковичского и Наравлянского районов, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. Одна группа детей посетит Москву, вторая – Санкт-Петербург. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 9, в Витебске и Могилеве плюс 7, в Бресте, Гомеле и Минске 8 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существ. Осадков.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях на сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, говорили о том, что ЕС действительно конкретные процессы запускает в государствах. И, конечно же, очень важный вопрос. Это, конечно же, реальная заработная плата. Так вот, Евразийская экономическая комиссия представила данные по зарплатам в Беларуси, России, Армении, Казахстане и Кыргызстане и сообщает о том, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом среднемесячная номинальная зарплата увеличилась во всех странах ЕС. Так вот, Беларусь на втором месте. И сейчас мы видим, что по большому-то счету, вот по итогам 2025 года наша страна занимает второе место в зарплатном рейтинге ЕС. Вот что это означает? И можно говорить о том, что те тренды, которые проецируют и президент нашей страны, и в целом Беларусь, ну, давайте говорить прямо, очень такие достаточно серьезные позиции в плане вот задать тон развития ЕС занимает, и это уже доказано не единожды. Почему вот важно действительно и эти цифры озвучивать и говорить об этом? Вот, чтобы люди понимали, для чего...
2: Все для
1: и,
2: людей. Вот, да. Когда-то, когда подписывалось соглашение о создании того же Евразийского союза, речь шла, чтобы сделать его понятным обычному человеку. Вот тогда казахстанское руководство предлагало формулу там 10 шагов навстречу человеку, ну, людям, то есть чтобы люди понимали, для чего нужна эта интеграция, чтобы это не было что-то заоблачное. А человек как воспринимает? Через заработную плату. Опять-таки, второе место мы уступаем только Российской Федерации, но Россия здесь по зарплате в лидерах Москва, она прям вперед тянет, в регионах по-разному. То есть мы опережаем многие регионы той же Российской Федерации по заработной плате, это тоже надо понимать. Это реализация как раз-таки основных идеологических формул нашего государства. Это социальная ориентированность, первое. И второе, это государство для народа. Что такое государство для народа? Не просто процедуры, но в том числе измерения и в заработной плате. И вот эти все россказни западников, там, беглых, о том, что нас ждет катастрофа, коллапс, мы видим, что эти зарплаты растут даже в условиях санкционного давления, то есть показывая эффективность нашей экономической модели. И нужно понимать, что если бы не противозаконное давление санкционное, этот рост был бы еще больше. Вот это важный момент. Наши люди должны знать, что какие, во-первых, усилия предпринимаются и с чем мы сталкиваемся. И более того, я убежден, мы знаем тенденцию, задачи, которые ставятся правительством. Если они будут выполняться, они должны выполняться. То есть при 3% росте

0: ВВП в этом году. Вот прошло в прошлом году в декабре Всебелорусское народное собрание, утвердили программу социально-экономического развития и там приоритеты. И вот рост 3% ВВП. Что такое рост ВВП? Так это же подразумевает и рост гораздо больше в процентном соотношении, чтобы обеспечить 4% заработной платы. А заработная плата, рост, это не просто показатель, когда нам там приятно, что вот заработная плата растет, и мы это констатировали, кто-то говорит, а у меня там меньше растет. Суть в том, что рост заработной платы – это и стимул для экономики. Мы таким образом делаем ставку на стимулирование внутреннего рынка потребления, в том числе отечественных товаров. И за счет этого, и прежде всего отечественных товаров, и за счет этого мы дополнительно деньги вкладываем в экономику. То есть это не просто фактор социальный, но и фактор, который напрямую влияет на развитие дальнейшей экономики.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. 28-29 мая, столица юго-западного региона Беларуси, Брест. В Бресте прошла вторая международная межпартийная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Делегаты от 16 влиятельных политических сил из ближнего и дальнего зарубежья говорили о путях сохранения независимости в эпоху планетарной турбулентности. Вот сейчас представители политических партий, перед ними достаточно серьезные вызовы. Почему? На ваш взгляд, сейчас политические партии должны выступать такое, как и выступают, как связующее звено между народной властью и, конечно же, должны своевременно слышать сигналы своих обществ. Что происходит? Ну, политическая дипломатия.
0: Все, что вы сказали, это партийная дипломатия, да? Все, что вы сказали, это прямые задачи партии. То есть партия, которая не слышит свое общество, партия, которая оторвалась для людей, от людей, ну, такой партии нет будущего просто. Непонятно, для чего она существует. То есть они должны реагировать на это. Но и межпартийное сотрудничество всегда с момента возникновения политических партий в современном виде играло огромную роль. Различные интернациональные, международные организации, союзы, сообщества партийные, которые объединяются по тем или иным идеологическим принципам, они всегда двигали вперед, в том числе и международные отношения. И то, что на белорусской площадке собираются представители самых разных континентов, а туда же приехали и делегаты из Европейского Союза в том числе. Там есть и представители Латинской Америки, Африки, Азии, Европы. Так вот, и то, что мы формулируем общие принципы, должна быть принята резолюция по итогам этой конференции, говорит о том, что голос Беларуси слышен, Беларусь пользуется авторитетом, и очень важно, отдельные институты наши политические пользуются авторитетом. То есть белорусская партия «Беларусь», которая выступила инициатором, организатором данной конференции, это не просто ведущая сила внутриполитическая, но это партия, которая завоевала себе авторитет на международной арене. И в плане укрепления безопасности, в плане дальнейшего развития суверенитета нашей страны, это играет огромную роль.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит в том же Европейском Союзе, говоря о политических партиях, мы видим, что по большому-то счету, вот вы говорите, что прямая, скажем так, задача любой политической партии, это, конечно же, скажем так, отвечать на чаяния общества. Вот политические партии в Европе, не все реагируют на то, что происходит в европейском обществе. И опять же, говорим о том, что то, что Европа готовится к войне, здесь не единожды в этой студии мы обсуждали. Вот почему там, скажем так, не слышат тот запрос общества на мирное сосуществование и целенаправленно, нагнетая ситуацию, милитаризируется и готовится к войне. Уже открыто.
0: Ну, партии многие слышат. Другое дело, что эти партии искусственно пытаются отодвинуть от принятия политических решений. Но посмотрите, вот парадоксальная ситуация, которая полностью опровергает все западные постулаты о демократии, о том, что там якобы голос народа они слышат. Вообще, полный бред. Это манипулятивная модель, которая сейчас скрывает всю свою гнилость. Мерц, канцлер Германии, установил, то есть установлены абсолютные рекорды. В прошлом году Мерца избирали впервые по процедуре, когда он не набрал большинства в первом туре. При этом, будучи выдвинут от коалиции, которая имела большинство. Такого не было в истории Германии никогда. Значит, сейчас он установил абсолютный антирекорд по падению авторитета. Он самый непопулярный канцлер в истории Германии за все время наблюдения. Предыдущим, что интересно, был Шольц. Понимаете, такая концентрация гипернепопулярности за узкий отрезок времени. При этом самая популярная партия Германии сейчас — это альтернатива для Германии. Но правящая коалиция, которой немцы не доверяют, которой немцы презирают, которую немцы освистывают, если только где-то канцлер публично появляется, они блокируют эту партию. Я не идеализирую альтернативу для Германии. Понимаю все ее минусы, слабости, и по идеологии мы не во всем сходимся. Но это самая популярная сила, которая выступает за диалог с нами, которая выступает против милитаризации. Аналогичная ситуация во Франции, где самый непопулярный президент в истории Франции, не только Пятой Республики, в принципе, и Четвертой, и Третьей Республики, это самый непопулярный политик за всю эту историю. Но он удерживает власть и тянется до следующих президентских выборов. А при этом самые популярные партии подвергаются травле. Речь же уже идет о чем? О том, чтобы политикам, которым народ доверяет, запретить участвовать в избирательной гонке. Они эти вопросы поднимают. То есть пытаются использовать...
1: Так себе демократия.
0: Да, пытаются использовать все механизмы для того, чтобы не только за коллективным Западом удержать гегемонию в мире, но и вот за этой узкой группировкой олигархии удержать гегемонию внутри своих стран. А эти вопросы связаны между собой.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Победители 16-го национального конкурса «Телевершина» назовут сегодня, 29 мая, в Минске. То, что касается телесообщества, конечно же, долгожданное событие. Какими мы подходим к этому событию сегодня? И что изменилось и меняется вот за последние годы, Вадим
0: Францович? Ну, знаешь, конечно же, очевидно, что белорусская журналистика совершила коренной, качественный скачок вперед с 22-м, по сравнению с 20-м годом, да и 22-м, появились новые яркие имена. Но знаете, это же можно было сказать, что да, тогда в условиях борьбы, жесткого противостояния засветились эти имена и дальше почивать на лаврах. Да ничего подобного. У нас появляются новые проекты. Что очень важно, и вот Гродненский форум, который недавно проходил, медиасообщество это показал. Приходит новое поколение, и в регионах это поколение появляется. То есть есть потенциал, есть широкая, ну не люблю это слово скамейка запасных, но есть преемственность определенная. Mm-hmm. И вот это поколение Озаренка, Тура, это молодое поколение, но уже есть следующие, которые идут. Появляются, и они разделяют убеждения, взгляды, идеологию нашей политической системы. И они искренне верят, и поэтому им люди доверяют. Вот это очень важно. И наша журналистика, причем в самых разных жанрах, это не только общественно-политическое вещание, которое играет ключевую роль. Но посмотрите, какие крутые шоу делают. Кому-то там может это нравится, не нравится, но тем не менее, значительная часть общества на это ориентируется. И мы знаем показатели смотрибельности. И то, что сейчас на эти шоу для многих звезд зарубежных, и российских, и не только российских, является честью приехать, и мы это знаем, и ко мне даже обращаются, а как попасть вот, туда, там, в жюри, может быть, или где-то выступить, обращаются люди, на самом деле. Я знаю, что к Ивану Михайловичу Эйсману обращаются. Посмотрите, какая крутая документалистика у нас появляется. Да, там на Беларусь фильме, но вот Григорий Озаренок сделал же «Душа защитника», и даже враги, я смотрю, за рубежом сначала так накинулись, а теперь уже вынуждены признать, что очень крутое качество у этого фильма. А какая документалистика у нас на ОНТ о том же? А посмотрите, как ярко, ну вот это кулинарно-политическое шоу того же Александра Александровича Осенко, руководителя этого. Я вам прямо скажу, это высокого класса, на самом деле, высокого уровня. И я знаю, что даже российские коллеги, вот у меня многие расспрашивают, говорят, а вот там как делаете вы, а вот это вот, а какие подходы? То есть уже за рубежом мы находим свое признание. Если раньше, знаете, раскрыв рот, мы смотрели, где что, сейчас мы уже можем учить. И еще очень важный момент, который я хотел обратить внимание. Технически мы очень подготовлены. То есть мы не зацикливаемся только там в эфирном вещании, да, в цифру активно ушли. Активно, вот нас даже в этом YouTube ограничивают. Все равно мы находим способы донесения информации до наших зрителей, до наших граждан, не только. И то, что нас ограничивают, это тоже признание силы информационной Беларуси.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала Гигин, 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное, вам Вадим спасибо. Францевич, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях на следующей неделе.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно, Револон готов ответить. Револон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Рекламу.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на Евразийском экономическом форуме в Астане. Президент отметил, что, как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. Поэтому в данной сфере нужна более тесная кооперация у нас в рамках Евразийского экономического союза, уверен белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание, что между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. Мы не должны отстать или попасть в зависимость от доброй воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры, заявил белорусский лидер.
1: Расчеты показывают, что ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами в одиночку, не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения его современных моделей. Поэтому в данной сфере нужна более тесная кооперация, прежде всего, у нас в рамках Евразийского экономического союза.
0: Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета 28 мая провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель Министерства обороны Беларуси. Встреча была посвящена двум взаимосвязанным темам – правовым и фактическим аспектам недавней совместной тренировки ядерных сил Беларуси и России, а также реакции, которую она вызвала. Замглавы МИД констатировал, что совместная ядерная тренировки с Россией полностью соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики совместных ядерных миссий и носят исключительно оборонительный характер. Информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной. Дверь для диалога в Минске всегда открыта. Об этом, обращаясь к западным странам, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Очевидно, что текущая ситуация в сфере обеспечения мира нуждается в фундаментальной трансформации и создании новых механизмов международной безопасности. Но для этого в первую очередь необходим диалог. И не на словах, а на деле. Беларусь открыта для такого диалога в любом формате, в любое время, сказал Александр Вольфович. Около 100 детей из Гомельской области при поддержке профсоюзов Беларуси и России посетят Москву и Санкт-Петербург. Инициатива по организации отдыха реализуется Федерацией профсоюзов Беларуси и Федерацией независимых профсоюзов России. В путешествие отправились дети 10-14 лет из Житковичского и Наравлянского районов, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. Одна группа детей посетит Москву, вторая – Санкт-Петербург. Для школьников подготовлена масштабная экскурсионно-образовательная программа. Они познакомятся с историческим и культурным наследием городов, примут участие в интерактивных экскурсиях, анимационных программах, тематических квестах и творческих мастер-классах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 10, в Витебске и Могилеве плюс 6, в Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Альфа-радио.
0: Альфа-радио.
2: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и другие главы иностранных делегаций в Астане посетили выставку цифровых достижений Евразийского экономического союза. Выставка организована в Международном центре искусственного интеллекта. На белорусском стенде представлен симбиоз искусственного интеллекта и промышленных технологий в реальном секторе экономики. Один из примеров такого симбиоза – умное земледелие. Первый беспилотник для сельского хозяйства был разработан в 2021 году, а в настоящее время использование агродронов в Беларуси – повседневная практика. Еще одна передовая разработка – беспилотные БелАЗы. Более 10 лет назад был представлен самосвал, способный передвигаться без водителя. На белорусском стенде демонстрировали и робототехнические комплексы на производстве. В Беларуси планируют довести показатель внедрения промышленных роботов до более чем 150 единиц на 10 тысяч работников. Эта цель практически достигнута на ряде белорусских производств. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Мессой. «Мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны», обратился белорусский лидер к вице-президенту Кубы. «Мы готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, мы свято будем исполнять. Если у вас будут дополнительные предложения, мы готовы их рассмотреть». Страны ЕАЭС обязаны использовать свой исторический шанс в период стремительного развития новых цифровых технологий искусственного интеллекта. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в Астане на пленарном заседании 5-го Евразийского экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей, которое следует эффективно использовать для укрепления позиций в грядущем новом мире. Мы обязаны воспользоваться этим шансом, подчеркнул президент Казахстана. Министерство здравоохранения предложило жителям Беларуси из групп риска пройти раннюю диагностику на предмет наличия рака легкого. Такая возможность предусмотрена соответствующей инструкцией. Документ создан в рамках госпрограммы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы. Его ключевая задача – повысить выживаемость пациентов за счет выявления заболевания на ранних стадиях. Чтобы попасть в программу, нужно заполнить анкету-опросник, которую выдают при обращении в поликлинику по месту жительства. Медработники сформируют персонифицированные планы также на основании уже имеющихся данных пациентов. В Минздраве призывают не отказываться от анкетирования. Это не формальность, это вход в программу ранней диагностики. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 11, в Витебске и Могилеве плюс 7, в Гомеле и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе? И особенно...
2: В случае Дня Евразийского экономического союза направил поздравления членам Высшего Евразийского экономического совета, президентам России, Казахстана и Кыргызстана, Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравления также направлены председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджану Сагинтаеву. За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие

через диалог и поиск компромиссов. В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества. Переходим к практической реализации декларации «Евразийский экономический путь», которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года, говорится в поздравлении. Беларусь заняла второе место в зарплатном рейтинге ЕАЭС. ЕЭК сообщает, что в 2025 году по сравнению с 2024 среднемесячная номинальная зарплата увеличилась во всех странах ЕАЭС. По расчетам ЕЭК, зарплатный рейтинг стран ЕАЭС за 2025 год в долларах выглядит так. Россия – 1220 долларов, Беларусь – 877 долларов, Казахстан – 847 долларов, Армения – 783 доллара, Кыргызстан – 508 долларов. Все чаще некоторые страны используют терроризм для решения своих политических и экономических интересов. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в Москве на Международном форуме по безопасности. Произошедший в последнее время в мире всплеск террористической угрозы представляет собой прямое следствие коллапса существовавшей ранее системы международной безопасности, сказал он. В условиях глобальной конфронтации с расширением практики вооруженного насилия, конфликтных зон, терроризм и экстремизм перестали быть орудием маргинальных групп и все больше используются некоторыми странами для решения своих интересов, обратил внимание Таалатбек Масадыков. Обладателями нагрудных знаков «Доблесть и мастерство» стали 16 военнослужащих вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны Беларуси. Состязание длилось 4 дня. Оно считается одним из самых сложных в вооруженных силах. Из 78 кандидатов обладателями престижного нагрудного знака стали 16 участников, среди которых одна девушка. Военнослужащим, завоевавшим этот знак, присваивается классная квалификация «Мастер», которая не требует подтверждения в течение 10 лет. Командующий силами специальных операций вооруженных сил Александр Ильюкевич отметил, что нагрудный знак «Доблесть и мастерство» – это бренд сил специальных операций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жановича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая. Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 13, в Витебске плюс 8, в Могилеве плюс 9, в Гомеле и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Реклама.

Причем речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины, направление которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки и нервных волокон после ишемического инсульта. Женщины часто спят хуже мужчин. Одна из причин плохого сна связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, медленный по сравнению с мужчинами метаболизм и более холодная кожа. Поэтому для комфортного сна им требуется более теплая среда. На качество сна также влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни. Температура окружающей среды играет важную роль в засыпании и поддержании сна. Согревание стоп, например, с помощью носков помогает расширить сосуды и снизить температуру тела, что помогает организму быстрее подготовиться ко сну. Исследователи из Университета Киото сообщили о неожиданном открытии. Соединение стевиозид, известное как натуральный подсластитель, способно стимулировать рост волос. В экспериментах на лабораторных мышах вещество усиливало действие миноксидила, активного компонента большинства средств от облысения. Чтобы проверить эффект, ученые создали нанопластырь, содержащий стевиозид, и наклеивали его на участки кожи со спящими волосяными фолликулами. Уже через несколько дней они наблюдали активизацию клеточной регенерации и ускоренное образование новых волосков. В отличие от синтетических стимуляторов, стевия не токсична, не раздражает кожу и подходит для длительного применения. Открытие японских ученых может привести к созданию натуральных средств против фаллопеции, безопасных для повседневного применения и подходящих даже для чувствительной кожи. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Накануне, 28 мая, Александр Лукашенко принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». В своем выступлении глава государства детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта. Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси состоится 9 июня, сообщает пресс-служба Совета Республики. В повестке дня – заслушивание информации председателя Комитета государственного контроля. Также в этот день пройдут заседания постоянных комиссий Совета Республики и заседания 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. Делегация Беларуси впервые привлекла внимание сторон договора об Антарктике к лакокрасочным покрытиям как источнику поступления загрязняющих веществ в окружающую среду Антарктики. Об этом шла речь на 28-м заседании Комитета по охране окружающей среды в рамках проходившего в Японии 48-го консультативного совещания по договору об Антарктике. При этом в качестве подтверждения актуальности данной проблемы использованы недавно опубликованные результаты исследований, проведенных учеными Института природопользования Национальной академии наук Беларуси в сотрудничестве с российскими коллегами на ряде научных станций и полевых баз в Антарктике. Установлено, что периодически выявляемые высокие концентрации тяжелых металлов в антарктических почвах могут быть обусловлены их поступлением с частицами краски вследствие разрушения лакокрасочных покрытий на зданиях, других сооружениях и технике. Второй этап отметили в Ассоциации «Белорусский альянс танцевального спорта». А для зрителей это редкий шанс познакомиться с величественной европейской и зажигательной латинской программами, получить эстетическое удовольствие и зарядиться положительными эмоциями. Мероприятие пройдет под живой звук эстрадно-симфонического оркестра Бориса Мягкова. Торжественная церемония открытия 30 мая в 18:30. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 14, в Витебске плюс 9, в Гомеле плюс 13, в Могилеве 10 выше 0, в Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте 17-19 с плюсом, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Суверенитет и безопасность. Политолог Петр Петровский о том, чему в Беларуси угрожает отсутствие собственной платформы искусственного интеллекта.
2: На сегодняшний день в мире, ну, если так говорить, три основные игрока по искусственному интеллекту. Китай, США и Великобритания. Даже Европейский Союз, он отстает на этот счет. Это первый момент. Что для нас важно? Для нас важно иметь собственную базу, собственную платформу искусственного интеллекта. Это, может быть, он поначалу будет кривой, косой и прочее, но это будет свой, и мы его уже можем дорабатывать, доделывать. Если этого не будет, мы будем зависеть от других вот этих всяких там платформ искусственного интеллекта. А как показали современные санкционные войны, это угроза национальной безопасности. Мало того, что искусственный интеллект специфически ранжирует информацию, все-таки он не является ценностно нейтральным. С другой стороны, если мы говорим о закрытых моделях искусственного интеллекта, то мы же понимаем, что любые запросы, любые задачи, которые мы пишем иностранным искусственным интеллектом, эту информацию можно собирать другим странам. Это открытая форма разведданных. А сегодня искусственный интеллект позволяет в разы ускорить, например, инженерную составляющую, технологическую составляющую. Ну, чтобы вы понимали, китайцы при помощи искусственного интеллекта могут позволить себе раз в два года менять модельный ряд автомобилей и прочего момента. Почему? Потому что что раньше люди делали на коленках, вычисляли. Сегодня забивается задача искусственный интеллект, потом она допиливается, проверяется. Вот и результат. То есть для нас это прежде всего экономическая безопасность. Искусственный интеллект повышает производительность труда. Это не надо думать, что вот он захватит что-то. Нет, это один из инструментов. Просто раньше у нас был поисковик, мы работали с базами данных. Теперь мы работаем с задачами, которыми мы ставим в более сложной системе. И вот она, эта система должна быть на службе наших интересов. Беларуси, России, там, Казахстана, всех стран Евразийского экономического союза. Но для этого, мне кажется, в рамках ЕАЭС должна быть программа по своему евразийскому искусственному интеллекту. От этого зависит наш суверенитет и безопасность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Петр Петровский. Для Беларуси важно, чтобы на внешних рынках страны ЕАЭС действовали сообща.
2: Позиция в Беларуси, во-первых, она всегда была очень и очень рациональная, а во-вторых, она всегда преследовала и преследует практический интерес. Тогда наш лидер, проанализировав уже 10 лет, в прошлом году было 10 лет Евразийскому экономическому союзу по функционированию, взяв договор о Евразийском экономическом союзе, сказал, что мы достигли, а что мы по этому договору не достигли. Там, по-моему, около 20% этого договора пока не выполнено. И, конечно же, для нас, для Беларуси, важно, чтобы все эти пункты были выполнены. И единый рынок транспорта, и единый рынок нефти, газа и прочие моменты. Более того, конечно, мы видим, что имеются некоторые негативные тенденции, да, когда вводится какой-то контроль пограничный и прочее, что надо преодолевать. И самый главный фактор, да, по мне, это ответ нашего Евразийского экономического союза на ту торгово-экономическую турбулентность во всем мире. Я вот буквально вот сегодня выходят тенденции СБ, всем советую приобрести. Там моя статья по анализу рынка удобрений в Европейском Союзе. Дефицит удобрений на 30-40% рост цены, недовольны фермеры, недовольны сельхозпроизводители разного толка, не вносятся просто удобрения в нужное количество, и поэтому происходит истощение почв. Для нас важно, чтобы у нас в Евразийском экономическом союзе таких проблем не было. И более того, чтобы мы действовали сообща и на внешних рынках. То есть мы видим, что из-за вот этой турбулентности и попыток официального Вашингтона каким-то образом надавить на Иран, у ЕАЭС имеются проблемы с выходом на незамерзающие порты Персидского залива, да, потому что турбулентность. Вот. И логистика. И это все от нас на сегодняшний день требует более слаженной работы.
3: Что ну, же? Наверное, Петр, извините, что перебиваю. Добавлю, что еще же санкции, которые действуют в отношении России и Беларуси, учитывая, что мы тоже в ЕАЭС, наши партнеры тоже должны как-то понимать, скажем так.
2: Я с этим полностью согласен. Более того, Евразийский экономический союз, давайте тоже откровенно говорить, он дает возможность с нашими партнерами обходить некоторые санкции. Это тоже немаловажно, и это нормально. Не надо про это бояться, может, не следует там уже кричать и говорить, но если мы можем это делать, а почему бы и нет? Все, что идет на благо наших стран, нашего союза, это, на мой взгляд, это положительный момент.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Петр Петровский заявил, что США перекладывают на Европу финансовое бремя европейской безопасности.
2: Во-первых, Трамп блефует. По закону США он не может без разрешения Конгресса снизить контингент американских войск в Европе ниже 76 тысяч. Ну, ладно, сейчас там 100 тысяч. Но снизит он на 24 тысяч. Что от этого изменится? А от этого я вам скажу, что изменится. Вот Польша подписала с Великобританией. До этого она подписала с Францией, более того, фактически будет проводить совместные ядерные учения Франция с Польшей. Сейчас проходит учение «Меч-26». 8 стран от Севера Ледовитого океана до Карпат, от Польши до Норвегии. В чем особенность? Меньшее присутствие США, меньше, читаем, ответственность США, меньше финансовая часть США. Увеличение кого? Франции, Британии. Опять видим эти корреляции. То есть целью США является постепенное переложение на европейцев их финансового бремени безопасности. И это делают. А, например, Франция и Великобритания это пытаются использовать для того, чтобы стать лидерами вот этой европейской безопасности. Франция мечтает быть военно-политическим лидером ЕС. Великобритания хочет быть вот этого неамериканского Запада военно-политическим лидером. Потому что Британия перед этим подписывала пакт, соответствующий с Европейским Союзом. Вот. Что это означает для нас? Ну, давайте подумаем, что, ну, американцы 24 тысячи, то, что максимум дает возможность сократить присутствие без разрешения Конгресса, а Трамп его не получит, разрешение Конгресса на большее, они это уменьшат. Но, во-первых, структура американских баз в подавляющем большинстве стратегических в Италии, Испании, Германии, тот же Рамштайн, сохранятся. Второй момент. Мы видим, что на параллельно выстраивается другая инфраструктура. Франция, Великобритания, плюс скандинавских стран. Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия. То есть на структуры НАТО будет накладываться еще структура вот этих милитаристов. А это означает, что те, кто думает, что вот, посмотрите, Трамп демилитаризирует Европу, это все полная ерунда и чушь. У нас получается двойная милитаризация. Трамп продает собственное вооружение и накачивает собственное вооружение Европу. Ну, Польша, вон, на 50 миллиардов долларов готова закупать там танки, самолеты у Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, накачиваются европейские ВПК и создаются параллельные структуры. То есть у нас получается здесь двойная милитаризация. И эта агрессия, она вся видна. И поэтому нам ничего не остается делать, как чем-то компенсировать, при том, что не просто брать и как поляки или те же самые британцы за счет социалки повышать военный бюджет.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Глава государства отметил, что, к сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и пока неизвестно, где именно и какой силы удар она нанесет. Вместе с тем президент убежден, что вне зависимости от ситуации, складывающейся на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о ЕАЭС. Продолжение темы. Сегодня до начала саммита ЕАЭС Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Кубы. Эта страна с 2021 года имеет статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Накануне вице-президент Кубы в числе глав иностранных делегаций принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме.
1: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать.
0: Премьер-министр Александр Турчин ознакомился с новым деревообрабатывающим производством в Бобруйске «Бэйрвуд». Здесь введена в эксплуатацию современная линия лесопиления. Проект реализован в рамках инициативы «Один район, один проект». Отличительной чертой производства является автоматизация всех процессов. В апреле уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. По итогам посещения поставлены две ключевые задачи. Предприятию проработать переход на отечественные электронные компоненты, а облисполкому увеличить потребление местных видов топлива энергоисточниками региона. ГАИ проводит сегодня единый день безопасности дорожного движения на дороге «Дети, мы за них в ответе». Сотрудники госавтоинспекции организуют профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей. Разъясняют правила пересечения проезжей части и передвижения на велосипедах, а также средствах персональной мобильности. В МВД подчеркнули, важно помнить, что летом риск ДТП с участием детей возрастает. В связи с этим необходимо обеспечить перевозку маленьких пассажиров к местам отдыха, используя детские удерживающие устройства. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 11, выше 0, в Минске 14 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, выше 0, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ток-шоу «Будни». Скриптум. 16+.
2: Политолог Петр Петровский разъяснил, стоит ли Украине ждать помощи от США после письма Зеленского Трампу.
3: Зеленскому-то не знать о ситуации на складах в США. Это первый момент. И о позиции Трампа даже до пустоты складов. Да? Трамп говорит, сначала деньги, потом стулья. Это его логика. Киевского режима нету денег. Ну что, в лучшем случае он какое-то финансирование захочет. Финансирование Трамп ему не даст. Значит, что? Это письмо имеет целью не получение несуществующих ракет, а что-то другое. А что это может быть? Во-первых, попытка дипломатической эскалации. Мы же видим, до этого Лавров позвонил Рубио, чтобы эвакуировали посольство из Киева. Идет определенное давление. Этот момент. Второй момент. Ну, Европейский Союз выделил там на 2 года 90 миллиардов евро. Я такое имею мнение, что сейчас Киев пытается надавить на ЕС, чтобы ЕС увеличила этот пакет финансирования боевых действий ВСУ. Тут другого момента я здесь объяснить не могу. Более того, сейчас Европейский Союз создает собственные программы вооружения. Та же Польша получит 42 миллиарда евро, да? И Киев каким-то образом, наверное, хочет включиться в эти программы. Кроме 90 миллиардов, получить еще что-то. Это тоже момент. Но и я все-таки бы не сбрасывал желание Киева просто затормозить, заморозить, ну, если таким более вульгарным языком, слить те переговоры между посредничеством Вашингтона о мирном процессе, да, о мире возможном, решении вот этого конфликта. Вот какие на сегодняшний день задачи Киев преследует. Понятно, что эти задачи, они коррелируются с чем? Давайте не забудем, кто стрелял там по общежитию в Старобельске, да? Для чего это было сделано? Понятно, для эскалации. То есть дипломатическая задача – слить переговоры. Второй момент – накал для того, чтобы склонить. Понятно, американцы на это не пойдут сейчас. Трампу интересно, что там делается. Он получил все, что надо. Он получил договор, по которому земля, недра, инфраструктура Украины фактически в его распоряжении. А вот европейцев сказать, вот смотрите, какой нехороший Трамп мне ракеты не дал, дайте денег. Вот что мы видим. А ситуация складывается такая, знаете, патовая, да, и ничего он не может больше сделать. Мы видим эту кровавую мобилизацию, когда там людей там убивают в этих ТЦК. Мы видим все большее недовольство населения. Ну, из-за такого режима, ну, извиняйте, кто там будет выступать и против говорить, да? Ну, сразу окажется тоже, где там, как пушечным мясом окажется.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представленные смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro. Microsoft анонсировала Windows 11 функцию Shared Audio. И YouTube начал автоматически помечать реалистичные ИИ-видео. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В Китае представили смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro, которые пришли на смену прошлогодним моделям 15T и 15T Pro. Главное обновление — камера. Xiaomi 17T получил 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с пятикратным приближением вместо двухкратного. Также доступен 10-кратный гибридный зум. Аккумулятор вырос до 6500 мАч. Оба смартфона оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и работают с двумя сим-картами, в том числе eSIM в некоторых регионах. Разъема 3,5 мм для наушников нет. Xiaomi 17T доступен в черном, темно-синем и фиолетовом цветах. Версия Pro в черном, синем, фиолетовом и белом. Microsoft анонсировала Windows 11 функцию Shared Audio, которая позволяет подключать две пары беспроводных наушников. Теперь пользователи могут вместе слушать музыку или смотреть видео на одном компьютере, каждый со своей гарнитурой. В Microsoft отметили, что нововведение внедряется постепенно. Проверить версию сборки операционной системы можно в разделе «Параметры. Система о программе». Работа новой опции базируется на технологии Bluetooth LE Audio, поэтому компьютер должен быть с ней совместим. YouTube начал автоматически помечать видео, созданное с использованием искусственного интеллекта. Метка AI теперь отображается над описанием в длинных роликах и накладывается поверх шортсов. При этом в наиболее заметном месте она будет появляться прежде всего на фотореалистичном контенте, чтобы зрители не путали изображенных людей, события или места с реальными. Для нереалистичных, анимированных и незначительно отредактированных видео уведомление, как и прежде, может размещаться только в расширенном описании. В компании подчеркнули, что наличие метки не влияет на рекомендации видео и его монетизацию. Основная задача – упростить доступ к информации о происхождении контента для зрителей. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить

0: Александр Лукашенко сегодня в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке около двух десятков вопросов. В своем выступлении глава белорусского государства отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки. Александр Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению развития искусственного интеллекта.
1: С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми. Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раз. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%.
0: В продолжении темы на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Глава государства отметил, что, к сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы.
1: События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем. И мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет. Но как бы ни складывалась ситуация на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о нашем союзе.
0: Президент Казахстана поддержал предложение Александра Лукашенко по подбору партнеров ЕАЭС, высказанное белорусским лидером на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Касым-Жомарт Токаев на заседании в расширенном составе отметил, что президентом Беларуси было высказано правильное предложение, что партнеров для ЕАЭС следует подбирать, исходя из определенных критериев, а не всех подряд. Он также считает необходимым более полно реализовать торгово-экономические потенциал ЕАЭС на внешнем контуре. Для этого дальше расширять связи Союза со странами арабского мира и Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, а также с авторитетными региональными экономическими объединениями. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке пройдет с 4 по 6 июня в Светлогорске. Гостей ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от олимпийских чемпионов и призеров игр. На локациях фестиваля можно будет ближе познакомиться с белорусскими брендами, оценить вкус местной кухни и пройтись туристическими маршрутами. Будет интересно и юным любителям творчества: художественный интерактив-старт, спектакль «Родные у модным» с показом коллекции одежды лучших отечественных дизайнеров. Развернется кинопоказ «Под открытым небом», концерт звезд белорусской эстрады, красочный фейерверк. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 14, в Витебске плюс 9, в Гомеле плюс 11, в Могилеве 10 выше нуля, в Минске 13 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету. Будут на веревках за окном.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как белорусские врачи восстанавливают мозг, почему женщины спят хуже мужчин и какое неожиданное свойство стевии обнаружили ученые, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты центра, клетки получают своего рода инструкцию – найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Причем речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины. Направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки и нервных волокон после ишемического инсульта. Женщины часто спят хуже мужчин. Одна из причин плохого сна связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, медленный по сравнению с мужчинами метаболизм и более холодная кожа. Поэтому для комфортного сна им требуется более теплая среда. На качество сна также влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни. Температура окружающей среды играет важную роль в засыпании и поддержании сна. Согревание стоп, например, с помощью носков, помогает расширить сосуды и снизить температуру тела, что помогает организму быстрее подготовиться ко сну. Исследователи из университета Киото сообщили о неожиданном открытии. Соединение стевиозид, известное как натуральный подсластитель, способно стимулировать рост волос. В экспериментах на лабораторных мышах вещество усиливало действие миноксидила, активного компонента большинства средств от облысения. Чтобы проверить эффект, ученые создали нанопластырь, содержащий стевиозид, и наклеивали его на участки кожи со спящими волосяными фолликулами. Уже через несколько дней они наблюдали активизацию клеточной регенерации и ускоренное образование новых волосков. В отличие от синтетических стимуляторов, стевия не токсична, не раздражает кожу и подходит для длительного применения. Открытие японских ученых может привести к созданию натуральных средств против фаллопеции, безопасных для повседневного применения и подходящих даже для чувствительной кожи. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В своем выступлении белорусский лидер высказался о необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации основных идей, которые были намечены в рамках ЕАЭС. Глава государства обратил внимание на позитивные цифры реализации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.
1: Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны, ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практически цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаем, настойчиво призываем, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили, начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов. Мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки. Президент Беларуси поддержал идею развития искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, в том числе совместными усилиями. Вместе с тем, подчеркнул президент, нельзя допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС.
1: Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил только что и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
0: Развитие лесопиления в Беларуси и эффективность производств рассмотрели на базе предприятия «Фандок». Рабочее совещание провел премьер-министр Александр Турчин. В фокусе внимания – эффективность деревообрабатывающих производств лесхозов концерна «Беллесбумпром» и безведомственной подчиненности, перспективы развития деревообработки в Могилевской области. Главе правительства продемонстрировали полные циклы переработки древесины. Также в повестке оценка финансового состояния и повышение эффективности работы предприятия, вопросы логистики и экспорта продукции. В Беларуси апробируют выдачу электронного сертификата результатов ЦЭ и ЦТ на базе трех университетов. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. По его словам, в пилотном проекте участвуют Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гомельский государственный медицинский университет и БНТУ. По итогам апробации будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве 10 выше 0, в Минске 13 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Представленные смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro. Microsoft анонсировала Windows 11 функцию Shared Audio. И YouTube начал автоматически помечать реалистичные ИИ-видео. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В Китае представили смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro, которые пришли на смену прошлогодним моделям 15T и 15T Pro. Главное обновление — камера. Xiaomi 17T получил 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с пятикратным приближением вместо двухкратного. Также доступен 10-кратный гибридный зум. Аккумулятор вырос до 6500 мАч. Оба смартфона оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и работают с двумя сим-картами, в том числе eSIM в некоторых регионах. Разъема 3,5 мм для наушников нет. Xiaomi 17T доступен в черном, темно-синем и фиолетовом цветах. Версия Pro в черном, синем, фиолетовом и белом. Microsoft анонсировала Windows 11 функцию Shared Audio, которая позволяет подключать две пары беспроводных наушников. Теперь пользователи могут вместе слушать музыку или смотреть видео на одном компьютере, каждый со своей гарнитурой. В Microsoft отметили, что нововведение внедряется постепенно. Проверить версию сборки операционной системы можно в разделе «Параметры. Система о программе». Работа новой опции базируется на технологии Bluetooth LE Audio, поэтому компьютер должен быть с ней совместим. YouTube начал автоматически помечать видео, созданное с использованием искусственного интеллекта. Метка AI теперь отображается над описанием в длинных роликах и накладывается поверх шортсов. При этом в наиболее заметном месте она будет появляться прежде всего на фотореалистичном контенте, чтобы зрители не путали изображенных людей, события или места с реальными. Для нереалистичных, анимированных и незначительно отредактированных видео уведомление, как и прежде, может размещаться только в расширенном описании. В компании подчеркнули, что наличие метки не влияет на рекомендации видео и его монетизацию. Основная задача – упростить доступ к информации о происхождении контента для зрителей. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. МАЗ демонстрирует автоэвакуатор для грузовиков, автобусов и спецтехники на выставке «Комвекс» в Москве. БелАЗ и «Норникель» создадут производство карьерной техники. В столице продолжают работу новые автомобили, которые контролируют оплату парковки. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. «Норникель» и «БелАЗ» планируют создать совместное производство горной техники в Красноярском крае. Новое предприятие разместится в городе Сосновоборск. Мощность завода составит около 150 единиц техники в год. Компания уже получила документы на аренду площадки и приступает к реализации проекта. Отмечу, на сегодняшний день в России и странах СНГ аналогичное оборудование фактически не производится, что и стало одной из причин запуска собственного производства. После ухода с рынка ряда западных производителей «Норникель» был вынужден искать альтернативных поставщиков и адаптировать технику под свои задачи. В результате было принято решение создавать оборудование совместно с «БелАЗом». В столице продолжают работу новые авто, которые контролируют оплату парковки. Речь о кроссовере Bell GX50. Опознать машину можно по наклейкам с надписью «Безопасности движения». Именно под таким обозначением патруль курсирует по зонам платной парковки. Для новинки разработаны специальные маршруты, которые позволяют охватить максимальное количество парковочных мест. Внутри авто установлен мобильный комплекс фото-видеофиксации. Напомню, программное обеспечение системы проходит тестирование и интеграцию с сервисом «Парковка.бай». Работать система будет поэтапно. Сначала комплекс автоматически фиксирует факт неоплаты. Если водитель не оплатил стоянку или превысил бесплатные 15 минут, подключаются сотрудники. Они подходят к авто и оставляют на машине уведомление. Отмечу, за неоплату или неполную оплату парковки предусмотрено взыскание одной базовой величины – это 45 рублей. Минский автозавод демонстрирует автоэвакуатор для грузовиков, автобусов и спецтехники на выставке транспорта «Комвекс» в Москве. Это автоэвакуатор 304330 на базе трехосного шасси МАЗ-631-228. Создан он совместно с владимирской компанией «Автоспецмиссия». Машина грузоподъемностью 20 тонн оснащена двумя лебедками на 12,30 тонн, а также опорными аутриггерами, которые обеспечивают устойчивость при проведении кюветных работ. В комплектацию входит оборудование для эвакуации неисправной техники, инструментальный ящик, дополнительные отсеки для хранения, оснащение для эвакуации полуприцепов и работы в кювете, а также противооткатные упоры и емкость для слива масла. Такая комплектация позволяет эффективно и безопасно выполнять работы в различных условиях эксплуатации. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг. В четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница.
6: 16+.
7: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
7: Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Евразийская экономическая комиссия и СНГ утвердили план сотрудничества до 2030 года. Глава правительства во время рабочей поездки в Могилевскую область оценил деятельность предприятий деревообработки и машиностроения. Беларусь заняла 2-е место в зарплатном рейтинге ЕАЭС.
5: Что происходит?
7: Александр Лукашенко сегодня в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке около 2 десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Заседание в узком составе проходило за закрытыми дверями, без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. В своем выступлении Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки.
8: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей 5-летки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов. В 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
7: Александр Лукашенко обратил внимание на позитивные цифры реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
8: Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны, ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаю, настойчиво призываю, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили, начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов. Мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в наших союзах от России, потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Нам надо прежде всего нашей комиссии, аппарату нашего союза серьезно подумать над активизацией работы и эффективной работы, чтобы это не просто были заседания, не просто разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов «Евразийский экономический путь» должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация развития передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более на этом. Вместе с тем мы не должны допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил только что и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
7: Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза.
8: Промышленный рост и кооперация в союзе. Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем, в том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик. Международное позиционирование Союза 4. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный, ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
7: Александр Лукашенко констатировал, что работа по повышению эффективности ЕАЭС должна идти без промедления.
8: Перечисленные мною вопросы не новы. Они прописаны в стратегических документах и планах Союза. Важно по каждому добиться конкретного результата. Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов, а исключительно потому, есть ли от них реальная польза. Оправдывает ли Союз ожидания граждан и бизнеса? дорогие друзья, то ли в рамках нашей комиссии, или поручив ей, или создать какой-то небольшой дополнительный орган высококвалифицированных специалистов, который будет использовать и знания, и возможности нашей комиссии, нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Если мы это не сделаем, а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться, надо сделать это быстро, не сделаем, привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой нашего союза, а потом и станет членом нашего Евразийского союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности. Поверьте моему опыту, надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что сегодня мешает работать. Мы четко должны понимать, кто какими-то интересами должен поступиться. А поступиться все должны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союза. Чтобы вступившие в этот союз понимали и до вступления тем более понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского союза не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильной.
4: Точка отсчета.
7: Накануне Александр Лукашенко принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. В своем выступлении глава государства детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.
4: Мнение эксперта.
7: Александр Лукашенко в своих выступлениях в Астане затронул темы, которые касаются будущего ЕАЭС и всего мира, в их числе и развитие искусственного интеллекта. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин порассуждал о том, чего ждать от этого важного события, какие вопросы нужно решать оперативно и какие тренды задает Беларусь.
6: На повестке дня мы знаем не просто обмен мнениями, что в нынешней ситуации само по себе важно. Но и проекты обсуждаются инфраструктурные, логистические, связанные с нефтегазом, перемещением по территории. Mm-hmm. Но еще очень важно, это совместное противостояние санкционному давлению. То, что у нас есть такой союз, позволяет нам эффективно отвечать на любые удары Запада. Я вот смотрел аналитику вчера и сегодня, это, кстати, вражескую, да, с той стороны, европейскую. И я хочу сказать, они большое внимание уделяют этому сами. То есть они, а почему? Они понимают, что это эффективный инструмент проведения не просто такой интеграции постсоветской, знаете, что у нас какая-то ностальгия. Да нет, это интеграция, устремленная в будущее, интеграция, ориентированная на новое поколение. Я вот тут разговаривал с представителями частного сектора, для них очень важно наличие вот этого свободного перемещения. Знаете, наши иногда айтишники, они недооценивают те достижения, которые есть. А почему ты свободно можешь переезжать из Беларуси, там, Казахстана, с Казахстана в Беларусь, проекты делать? Вот, смотрите, искусственный интеллект. Эффективно показывали возможности искусственного интеллекта президентам на площадке, да, в Казахстане. А ведь он всегда, наиболее эффективные проекты должны носить межнациональный, межгосударственный характер. И вот эти моменты уже сейчас зафиксированы в рамках Евразийского союза.
7: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-радио.
9: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
10: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
11: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что ЕАЭС – эффективный инструмент проведения интеграции, устремленный в будущее.
2: Было много всяких предсказаний от наших доброжелателей, в кавычках, что Евразийский союз развалится, что у него нет перспектив и так далее. Постепенный дрейф происходит от России. Мы этого не видим. И за последнее время, например, сотрудничество между Россией и Казахстаном только усилилось. Я очень хорошо помню, 2 года назад, 3, да еще год назад, в прошлом году говорили, все, Казахстан отходит от России, да, дистанцируется. Ничего этого мы не просто не наблюдаем. Но мы видели визит того же Владимира Путина сейчас Казахстана одновременно с заседанием, одновременно с этим Евразийским саммитом, и просто рост товарооборота. Они выходят на новые показатели. Казахстан в этом плане, даже Беларусь немножко начинает догонять в плане товарооборота с Россией. И очень умело казахстанское руководство проводит линию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем, что, кстати, одно другому не противоречит. Это видно и на нашем примере. Беларусь всегда являлась локомотивом, движущей силой любых интеграционных сообществ. Ну, естественно, вот мы еще не упоминали, допустим, тот же Кыргызстан, да, но для Кыргызстана. У Кыргызстана значительная часть населения работает в Российской Федерации. Это и свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы в рамках этого пространства. Опять-таки, жизненно важно для Кыргызстана, не только это. На повестке дня мы знаем не просто обмен мнениями, что в нынешней ситуации само по себе важно. Но и проекты обсуждаются инфраструктурные, логистические, связанные с нефтегазом, перемещением по территории. Но еще очень важно, это совместное противостояние санкционному давлению. То, что у нас есть такой союз, позволяет нам эффективно отвечать на любые удары Запада. Я вот смотрел аналитику вчера и сегодня, это, кстати, вражескую, да, с той стороны, европейскую. Я хочу сказать, они большое внимание уделяют этому саммиту. То есть они, а почему? Они понимают, что это эффективный инструмент проведения не просто такой интеграции постсоветской. Знаете, что у нас какая-то ностальгия? Да нет. Это интеграция, устремленная в будущее. Интеграция, ориентированная на новое поколение. И я вот тут разговаривал с представителями частного сектора. Для них очень важно наличие вот этого свободного перемещения. Знаете, наши иногда айтишники, они недооценивают те достижения, которые есть. А почему ты свободно можешь переезжать из Беларуси там, в Казахстан, из Казахстана в Беларусь, проекты делать? Вот смотрите, искусственный интеллект. Эффективно показывали возможности искусственного интеллекта президентам на площадке, да, в Казахстане. А ведь он всегда, наиболее эффективные проекты должны носить межнациональный, межгосударственный характер. И вот эти моменты уже сейчас зафиксированы в рамках Евразийского союза.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин о мировой турбулентности. Беларусь предлагает вести этот разговор на равных.
5: Беларусь всегда выступала с инициативами, связанными с укреплением безопасности, будь то в европейском измерении, будь то более широко на евразийском пространстве. Это наша, если угодно, главная внешнеполитическая идея. Мы выступаем за прагматизм, то, что называется внешнеполитическим реализмом. Я вообще не понимаю, какая может быть альтернатива реализму во внешней политике. Так называемая политика каких-то принципов, правил западных, это фактически игра в одни ворота. То есть прагматизм, идти от жизни, как президент говорит. То есть работать в интересах своих народов, работать в национальных интересах. И, безусловно, это миролюбивая повестка. Беларусь предлагает и евразийскую хартию принять соответствующую. Беларусь предлагала запустить процесс «Хельсинки-2». Я убежден, что рано или поздно эти инициативы, они приведут к возникновению некой программы нормального урегулирования ситуации. Потому что та риторика, та эскалация, которую исповедует сейчас, давайте говорить, вот Европейский Союз, она просто запредельна. Слушайте, вот они на Кипре собираются обсуждать переговоры с Россией и выдвигают заранее неприемлемые требования. То есть Россия должна сократить армию, Россия должна вывести войска оттуда, оттуда, оттуда. А вообще, с чего вдруг? Что такое произошло? Вы что, победили Россию? Понимаете? И вообще, что это за разговор такой? Вам Россия говорит, давайте разговаривать. Говорит, нет, мы будем вот на определенных условиях. Кто с вами на каких условиях будет, в принципе, разговаривать? Вы не в той позиции находитесь. И Беларусь как раз-таки и предлагает вести этот разговор на равных. Вот посмотрите, как наш президент реагирует на ту абсолютно беспрецедентную, провокационную, ипсошную кампанию, которая развернута сейчас киевским режимом. Чисто ипсошная. Полный бред, который несет там Зеленский. Mm-hmm. Так не, уже не только Зеленский. У них это главная тема повестки. Антибелорусская риторика. Как бы какие-то рассказы о том, что мы на них собираемся напасть. Это чушь полная. Причем западные аналитики говорят, бред. Полный бред, говорит. Мы не видим никаких вообще приготовлений, о чем вы говорите. А они это продолжают.
6: Нагнетают
5: ситуацию. Делают это специально. И посмотрите, как президент демонстрирует уверенность. Спокойно. Говорит, я готов даже с тем же Зеленским, причем так вот, по-отечески где-то говорит, с Володей Зеленским встретиться в любом месте, переговорить. Это раз. Второе. Ну, если бы была напряженная ситуация, вряд ли бы глава государства поехал в Казахстан на саммит. Спокойно едет. То есть ситуация полностью под контролем. Но при этом в заявлении того же госсекретаря Совета Безопасности прозвучало о тех угрозах, которые идут с украинской стороны. Mm-hmm. Мы эти угрозы видим. А что такое уже больше сотни там разные оценки? Да, 116, да, этих самых беспилотников, которые залетают на нашу территорию. Так на нашу, понятно, так они же бомбят уже территорию Литвы, Латвии, разбомбили нефтебазу в Резекне. Тоже, кстати, возможно, искусственный интеллект, так называемое машинное зрение, припутал российскую нефтебазу с латвийской нефтебазой. Но они должны понимать, что мы, понимаете, готовность к разговору, это не означает...

0: все прощенчество и готовность что-то терпеть. Просто там должны понимать, то, что заявляют их оголтелые боевики, типа там Броуди, Мадьяра, 500 целей готовы. Президент сказал, и решимость президента все знают, и поэтому Макрон звонит. Ответ один, и он может быть. Это ядерный удар. Что мы будем? Они говорят, белорусская армия меньше нашей. Меньше, но у нас есть ядерное оружие. Мы шутить не собираемся. Если есть 500 целей на территории Беларуси для них, то в Беларуси там одна цель. И хватит одной ракеты, они у нас есть, для того, чтобы это уничтожить. Поэтому, ну, я не знаю, какие еще более ясные сигналы мы должны послать им.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 3 июня. Агрогородок Жировичи. Братская могила советских воинов и участников сопротивления. Открытие выставки в 11:30 в Жировичском аграрно-техническом колледже.
1: Реклама. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Президент отметил, что направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает, и Евразийской экономической комиссии надо эту ситуацию исправлять.
6: Промышленный рост и кооперация в союзе. Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем, в том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитии, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить?
5: Продолжение темы. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки.
6: В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
5: Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России. 25 и 26 июня столица и Минская область станут главными площадками союзной интеграции. В программе 10 тематических секций от промкооперации до здравоохранения. Ключевым событием станет встреча руководства палат парламентов с главами регионов и масштабное пленарное заседание. На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Сумма заключенных договоров, как ожидается, составит более чем 900 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Игорь Брилевич. ГАИ напомнила о правилах поведения на дорогах во время дождя, грозы и ветра. При движении во время обильных осадков следует опасаться потери контроля над автомобилем. Заблаговременно снижайте скорость, избегайте резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети до 12 лет перевозятся в специальных удерживающих устройствах. При ухудшении видимости необходимо включить ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя остановиться за пределами проезжей части и включить аварийную световую сигнализацию. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте +16, в Гродно +15, в Витебске и Могилеве +10, в Гомеле +12, в Минске 13 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается +12-14, в Могилеве +13-15, в Гомеле +14-16, в Бресте +20-22, в Гродно 15-17 выше ноля, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. Два часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Это Альфа-Хит-Парад. Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса. Новое международное исследование показывает, что поклонники музыки все чаще жаждут того, что современная музыкальная индустрия часто с трудом может воспроизвести подлинности. Согласно новому исследованию, 90% музыкальных фанатов считают, что подлинность теперь является самым важным фактором в установлении связи с артистом. В исследовании приняли участие 9000 фанатов из 9 стран, и оно наглядно демонстрирует, чего аудитория ждет от артистов в эпоху стриминга и социальных сетей. Меньше совершенства, меньше постановочных моментов и больше искренней эмоциональной связи. Пожалуй, наиболее показательно, что 84% респондентов заявили, что именно неожиданные и незапланированные моменты создают самые запоминающиеся моменты в музыкальной культуре. При этом 60% назвали живое выступление самым эффективным способом установить связь со своими любимыми артистами. Результаты исследования появились в момент, когда многие поклонники, похоже, все больше устают от тщательно отредактированных онлайнов собой. Дискуссия о подлинности в живой музыке все больше переплетается с другой, очень важной темой смартфонами на концертах. Но об этом поговорим в следующем выпуске Альфа-Хит-Парада. Ну а пока завершаем с новостями из мира шоу-биза и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-Хит-Парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-Хит-Парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. Бам-бам! Миша Миллер, претендент на новичок Альфа-Хит-Парада на этой неделе.

0: передачи хитов недели.
1: 18-я строчка. The Door, Teddy Swims. Американский исполнитель и автор песен. Выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы в 2019 году на YouTube. Заработал первую известность и смог заключить контракт с лейблом. Ну а в 2020 году выпустил дебютный сингл и отправился в первый тур. Кстати, в феврале 2021 года Swims выпустил сингл My Bad, который исполнил на шоу Келли Кларксон. После этого, можно сказать, взошел на мировой музыкальный олимп. The Door, Teddy Swims, 18-е место.
0: 18-е место.

0: Димом Шепердом.
1: 17-я строчка. Апотек, Розе и Бруно Марс. Недавно корейская певица Розе, кстати, участница группы Blackpink, объявила о своем предстоящем сотрудничестве с Бруно Марсом. В комментариях к общей фотографии 39-летний артист упомянул момент, когда девушка внезапно его поцеловала. Фанаты уже были приятно удивлены, но позже выяснил, что Апотек — это еще и название коллаборации двух музыкантов, премьера которого состоялась совсем недавно. Так вот, во время съемок клипа 27-летняя Розе действительно поцеловала Бруно Марса. Причем оба артиста выглядели довольно смущенно и очень милыми. Забавно, но в соцсетях Розе ответила, что убьет американского хитмейкера и не выпустит песню, если он не перестанет называть этот поцелуй достаточно страстным. Апотек, Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spotify. Эйва.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14 строчка. Ху Чи Мин. По воспоминаниям артиста, в свое время, когда он был участником группы BTS, там была очень высокая конкуренция среди желающих стать участником новой поп-группы, но он на интуитивном уровне знал, что его возьмут, при этом не забывая на полную выкладываться на занятиях. Как рассказал музыкант, особое вдохновение ему подарила поддержка будущего коллеги по группе. Такой дебют в составе коллектива состоялся летом 2013 года. Участники представили композицию, которая покорила весь мир и слушателей во всем мире. С тех пор они регулярно выступали на сцене, радуя публику зажигательными номерами со сложной хореографией, а репертуар пополнялся новыми песнями, которые, конечно же, становились хитами. Ху Чи Мин, сольная работа на 14-й строчке.
0: 14 место.

0: хитов недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. В пятницу 22 мая Майли Сайрус была удостоена звезды на Аллее Славы в Голливуде, что закрепило за ней место среди самых известных икон поп-культуры. Церемония была наполнена искренними эмоциями и откровенными размышлениями. В своей речи Майли Сайрус упомянула свой трек 2025 года и его строчку «Ты будешь жить вечно», выразив характерную для нее философскую точку зрения. Эта звезда каким-то образом символизирует бессмертие, и хотя мне нравится эта строчка, именно тот факт, что я не буду жить вечно, создает то чувство неотложности, которое воспламеняет мое сердце. Она описала эту честь как результат накопленной преданности, а не как приз, за которым нужно гнаться или который нужно демонстрировать. Flowers от Майли Сайрус. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц на горизонте 25 ноября 2016 года. Робин Шульц совместно с французским диджеем Дэвидом Гетто и американским трио выпустил сингл. Сочетание данс-попа с дип-хаусом заинтриговало слушателей, что привело к попаданию песни в топ-10 ряда европейских стран, а также обеспечило композиции успех во Франции. Ну а в январе следующего года музыкант презентовал клип на песню. Лирическое видео на фантастическую тему было тепло воспринято как публикой, так и критиками. World Gone Wild. Робин Шульц и Мартин, 11-е место.
0: 11-е место.

0: Александр Лукашенко сегодня принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В своем выступлении на саммите президент призвал не забывать об изначальных амбициозных целях в ЕАЭС и отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза.
1: Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны, ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаем, настойчиво призываем, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме.
0: Александр Лукашенко раскрыл подробности своего недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в Астане, отвечая на вопросы журналистов. Беседа глав государств состоялась 24 мая по инициативе французской стороны, после чего появились различные версии.
1: Тема вокруг этого крутилась, а сопутствующих вопросов было море. И о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами. Вскользь затронули этот вопрос, и мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, там еще к чему-то, а мы должны решать эти вопросы, потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорит, что война в Украине – это вопрос Европы. Правильно говорит, и мы должны двигаться в этом направлении и решать. То есть это был такой дружеский, хороший, хоть длинный час 40 разговор. Вспоминали наши разговоры раньше и так далее. Но чтоб кто-то меня принуждал, заставлял, нет.
0: Беларусь и Мозамбик планируют развивать сотрудничество в сфере АПК по поставкам продукции и подготовке кадров. Об этом стало известно по итогам встречи замминистра сельского хозяйства и продовольствия Александра Яковчица с госсекретарем по иностранным делам и делам мозамбикцев за рубежом МИД Мозамбика. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в агропромышленной сфере. Достигнута договоренность активизировать работу по конкретизации экспортных позиций и ускорению процедур согласования документов, чтобы уже в ближайшей перспективе перейти от намерений к практическим контрактам. Беларусь заняла второе место в зарплатном рейтинге стран Евразийского экономического союза. ЕЭК представила данные за прошлый год. По расчетам, среднемесячная номинальная зарплата в стране достигла 877 долларов в эквиваленте. Опережает только Россия. Позади остались Казахстан, Армения и Кыргызстан. Эксперты подчеркивают, заработные платы выросли во всех странах союза, однако именно Беларусь продемонстрировала один из самых высоких темпов роста реальных доходов населения. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 15, в Витебске плюс 9, в Могилеве плюс 10, в Гомеле плюс 11, в Минске 12 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами лишь в Гродно и Бресте. Без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Итак, добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: итог недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. В 2017 году Леони выпустила дебютный сингл. Запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012, и в 2022. Кстати, в 2023 году вышел ее дебютный альбом. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: Оффенбах, электронный дуэт из Франции, снова на горизонте. Участники группы познакомились во время совместного обучения в колледже. Сочинять музыку начали в 2006 году. В основном это были блюзы и тяжелые рок-баллады. Однако успех к Оффенбаху пришел после того, как музыканты решили резко поменять стиль и стали записывать музыку Deep House. Оффенбах называет одной из самых перспективных молодых групп французской электронной сцены. Их клипы чрезвычайно популярны. Over You от Оффенбах. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Альфа-хит-парад. Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Артемас, певец, автор и музыкальный продюсер, снова на горизонте. Яркий трек на четвертой позиции. I like the way you kiss me. Артемас.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья позиция — Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. В мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. Напрашивается вывод, что с тех пор сердце диджея не свободно, и девушку можно считать его спутницей. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и международных перелетах, напомню, с марта 2019 года. Dancing in Love, Alan Walker and Meek. Третья строчка Альфа-хит-парада на этой неделе.
0: Третье место. It's

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз. All It Was.

0: чувствовал, что многое в моей профессиональной жизни должно измениться. Вот такой вот интересный случай. Что будет дальше, поживем, увидим и обязательно расскажем в рамках Альфа-хит-парада. Ну а пока лови мега-хит от Эда Ширана буквально через несколько мгновений в нашем эфире. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, настоящего, весеннего, переходящего в летнее уже настроение. И до скорой аудиовстречи. Удачи, пока!
1: Первое место.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах этого дня в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Заседание в узком составе проходило за закрытыми дверями, без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. В своем выступлении Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки.
2: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем. И мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
1: Александр Лукашенко обратил внимание на позитивные цифры реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
2: Проведено более 480 мероприятий. Подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны, ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаю, настойчиво призываю, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили, начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов. Мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в наших союзах от России потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Нам надо прежде всего нашей комиссии, аппарату нашего союза серьезно подумать над активизацией работы и эффективной работы, чтобы это не просто были заседания, не просто разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов Евразийский экономический путь должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация развития передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой. и хайповать тем более на этом. Вместе с тем мы не должны допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил только что и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
1: Глава белорусского государства указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза.
2: Промышленный рост и кооперация в союзе. Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик. Международное позиционирование Союза 4. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный, ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
1: Александр Лукашенко констатировал, что работа по повышению эффективности ЕАЭС должна идти без промедления.
2: Перечисленные мною вопросы не новы. Они прописаны в стратегических документах и планах Союза. Важно по каждому добиться конкретного результата. Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов, а исключительно потому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли Союз ожидания граждан и бизнеса. Дорогие друзья, то ли в рамках нашей комиссии, или поручив ей, или создать какой-то небольшой дополнительный орган высококвалифицированных специалистов, который будет использовать и знания, и возможности нашей комиссии, нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Если мы это не сделаем, а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться, надо сделать это быстро, не сделаем, привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой нашего союза, а потом и станет членом нашего Евразийского союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности. Поверьте моему опыту, надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что сегодня мешает работать. Мы четко должны понимать, кто какими-то интересами должен поступиться. А поступиться все должны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союза, чтобы вступившие в этот союз понимали и до вступления тем более понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского союза не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней.
1: Сегодня еще до начала саммита ЕАЭС Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Эта страна с 2021 года имеет статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Накануне вице-президент Кубы в числе глав иностранных делегаций принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме.
3: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать.
1: К слову, на полях саммита в Астане Александр Лукашенко провел целый ряд международных встреч. Сегодня вечером президент Беларуси провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В рамках 5-го Евразийского экономического форума в Астане председатель коллегии ЕЭК Бакыджан Сагынтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев подписали план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и исполнительным комитетом СНГ. Как указал Сагынтаев, в условиях глобальных изменений в мировой экономической архитектуре среди значимых трендов развития выделяется необходимость диалога интеграционных объединений. Общей задачей в данном контексте является содействие организации пространства взаимовыгодного сотрудничества посредством сопряжения потенциалов государств и действующих интеграционных форматов. Документ станет основой на пути воплощения совместных проектов и проведения тематических мероприятий. В плане акцент сделан на вопросах развития торговли и взаимодействия в сферах промышленности, на таможенном сотрудничестве, транспорте, энергетике, техническом регулировании, санитарных и ветеринарных на санитарных, а также карантинных фитосанитарных мерах.
0: Картина дня.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня работал в Могилевской области. Весной в Бобруйске заработало новое деревообрабатывающее производство, которое сегодня посетил премьер-министр. Отличительной чертой предприятия является автоматизация всех процессов. В апреле уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. Лесопильное производство на Могилевщине запускали в рамках программы «Один район, один проект», рассказал председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Столярчук.
4: В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано.
1: По итогам посещения премьера поставлены две ключевые задачи. Предприятию проработать переход на отечественные электронные компоненты, а облсполкому увеличить потребление местных видов топлива энергоисточниками региона. Вторая точка в сегодняшнем маршруте премьера – лесоперерабатывающее предприятие «Фандок». Премьер-министру продемонстрировали полный цикл переработки древесины. В фокусе внимания – вопросы развития лесопиления в Беларуси, эффективность деревообрабатывающих производств лесхозов концерна «Беллесбумпрома» и безведомственной подчиненности и перспективы развития деревообработки в Могилевской области. На повестке оценка финансового состояния и повышение эффективности работы предприятия, вопросы логистики и экспорта продукции. Третья точка рабочей поездки премьер-министра – управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш». Это предприятие выпускает более 150 наименований техники от машин для внесения удобрений и транспортировки органики до почвообрабатывающих агрегатов, льноуборочных машин и оборудования для заготовки грубых кормов. Как в сельском хозяйстве реализуются проекты с участием частного капитала, на примере Бешенковичского района изучил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. Он посетил предприятие «Сущего Агро», где за несколько лет удалось вывести производство на высокий уровень. Хозяйство расширило свои сельхозугодья до 13 тысяч гектаров, 8 тысяч из которых используются в севообороте. На предприятии обновили поголовье скота и увеличили надои.
5: На той же самой базе, с теми же людьми, но несколько обновив поголовье коров, добиваются реальных результатов. Сегодня надой составляет на одной комплексе 22, на втором 24 килограмм в сутки. В прошлом году предприятие получило прибыль 3 миллиона рублей. Соответственно, заработная плата свыше 2 тысяч рублей у тех людей, которые работают здесь. И самое главное, что есть у и учредителей, и руководителей этого хозяйства перспектива дальнейшего развития этого хозяйства, развития на других территориях.
1: Также Игорь Сергеенко на встрече с руководством Бешенковичского района обсудил ключевые направления развития региона от производства и социальной сферы до строительства и благоустройства сельских территорий.
0: Картина дня.
1: Новое правительство Венгрии продолжит твердо отстаивать национальные интересы в сфере безопасности, несмотря на масштабную смену политического ландшафта в стране. Новый премьер Петер Мадьяр в ходе официального визита в Брюссель лично уведомил генсека НАТО, что Будапешт по-прежнему категорически отказывается от поставок любых вооружений и военной техники киевскому режиму. Таким образом, Мадьяр подтвердил преемственность курса предыдущего кабинета Орбана. Западные аналитики уже признают, что надежды Брюсселя используются смену власти для вовлечения Венгрии в военную авантюру в Украине полностью провалились. В Латвии утвердили новый состав правительства во главе с представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом. Смена Кабмина стала прямым следствием недавнего инцидента с украинскими беспилотниками, которые бесконтрольно вторглись в латвийское воздушное пространство, спровоцировав развал прежней правящей коалиции и отставку премьера. Кулбергс уже объявил, что его команда сосредоточится на вопросах безопасности и жесткой экономии, констатировав, что Прибалтийская республика больше не может жить в долг. Особое внимание новый премьер пообещал уделить утопающей в проблемах авиакомпании Air Baltic и буксирующему проекту железной дороги Rail Baltica. Экономическая модель современной Великобритании стремительно деградирует, лишая собственную молодежь базовых перспектив на будущее. Согласно сенсационному докладу бывшего министра здравоохранения Алана Милберна, беспрецедентный кризис молодежной безработицы теперь обходится британской казне в колоссальные 170 миллиардов долларов ежегодно. Число молодых людей, которые полностью выключены из образовательного и трудового процессов, впервые с 2013 года превысило критическую отметку в 1 миллион человек. Ошеломляющая цифра экономических последствий уже превзошла годовые расходы королевства на образование и почти вдвое превышает оборонный бюджет страны. Милберн заявляет, что не верит в миф о том, что корень проблемы в самих молодых людях, мол, они ленивы и ничего не делают. Как отмечает экс-чиновник, для многих людей возможности в Великобритании не расширяются, а сужаются. Британский премьер согласился с выводами и признал доклад трезвым взглядом на ситуацию. В Италии сегодня проходит 24-часовая общенациональная забастовка работников государственного и частного секторов, организованная рядом профсоюзов. Забастовка, которая началась еще накануне вечером, затронула железнодорожный и общественный транспорт, школы, медицинские учреждения и ряд других сфер. Наиболее серьезные перебои в работе поездов, автобусов и авиасообщения. Протестующие выступают против высокой стоимости жизни, отсутствия гарантий занятости. Среди основных требований профсоюза: восстановление покупательной способности, зарплаты, решение пенсионных вопросов и налоговая реформа, которая сделает налоговую нагрузку более справедливой. Кроме того, участники акции протестуют против военных действий на Ближнем Востоке. Акции и демонстрации сегодня прошли в Риме, Милане, Флоренции, Неаполе, Турине, Палермо и ряде других городов.
0: Картина дня.
1: Международная межпартийная конференция, объединившая 16 стран, сегодня подвела итоги в Бресте. Подписаны важные договоры, которые регулируют совместные инициативы государств. Меморандумы о сотрудничестве белорусская партия «Белая Русь» заключила с Народной революционной партией Лаоса, Либеральной демократической партией Узбекистана, а также с Африканским национальным союзом Зимбабве. Межпартийное сотрудничество выгодно на всех уровнях, подчеркнул руководитель фракции движения предпринимателей и деловых людей Либеральной демократической партии в Законодательной палате Улии Машлиса Узбекистана Актам Хаитов.
6: Мы оба ведущие политические силы своей страны. Объединяем преданных своей страны людей. Поддерживаем курс правительства наших президентов. Поэтому наш меморандум, сегодня подписанный, позволит реализацию конкретных проектов, а также по поддержке наших правительств. Достигнутых договоренностей.
1: Отмечу, международная конференция организована белорусской партией «Белая Русь». Результатом расширенной площадки мнений в Бресте стали акценты на углубленное сотрудничество в перспективе, начиная с консолидации прогрессивных сил государств и заканчивая взаимными инициативами по сохранению исторической памяти. Открытый диалог положил начало новой стратегии взаимного сотрудничества в политической и общественной плоскостях. После официальной части знакомства с регионом продолжилось. Гости побывали в деревне Будущего, а также в национальном парке Беловежская пуща. Централизованные экзамены и централизованное тестирование по государственным языкам прошли сегодня в Беларуси. С централизованного экзамена удалили 2 человек за использование мобильных телефонов и вынос тестов из аудитории. Отмечу, для прохождения ЦЭ по русскому и белорусскому языкам было зарегистрировано более 59 тысяч человек. Русский язык планировали сдавать более 48 тысяч 600 ребят. Белорусский – более 10 400. Для доставки учащихся к пунктам сдачи испытаний было задействовано 810 школьных автобусов. Проведение испытаний в аудиториях сопровождали более 6800 педагогических работников. Не явились на централизованный экзамен 185 человек. Напомню, учащиеся, которые не завершили централизованный экзамен по состоянию здоровья и которые не явились на экзамен по уважительным причинам, смогут пройти его в резервный день 22 июня. Аттестат об общем среднем образовании они получат в индивидуальном порядке и смогут принять участие в вступительной кампании. На этом централизованный экзамен для белорусских школьников завершен. Далее вступительная кампания этого года продлится уже централизованным тестированием, которое, напомню, пройдет 2 и 5 июня. В Беларуси опробируют выдачу электронного сертификата результатов централизованного экзамена и централизованного тестирования на базе 3 университетов. В пилотном проекте участвуют Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гомельский государственный медицинский университет и БНТУ. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Важным шагом в цифровизации приемной кампании стала интеграция информационной системы РИКС, единой базы данных выпускников, сдавших ЦТ и ЦЭ, с системой предварительной регистрации и электронной очереди. Это так называемые электронные сертификаты. К началу приемной кампании РИКС будет реализована возможность просмотра и скачивания электронных сертификатов непосредственно из системы. Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью. По итогам пробного использования электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты. Национальный аэропорт Минск признан лауреатом конкурса «Лучший аэропорт стран СНГ» по итогам работы за 2025 год в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». Конкурс среди аэропортов СНГ ежегодно проводится Ассоциацией аэропорт гражданской авиации стран-участниц СНГ, членом которой Минский аэропорт является с 1997 года. Накануне в Москве состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации, на котором были подведены итоги работы за минувший год. При определении победителей учитывались ключевые показатели деятельности аэропорта, производственно-финансовые результаты, обеспечение безопасности полетов, развитие маршрутной сети, общий объем пассажирских и грузовых перевозок, развитие материально-технической базы и ряд других факторов. В эти минуты в Минске проходит торжественная церемония вручения наград 16-го национального телевизионного конкурса «Телевершина». Конкурс проводится с 2000 2005 года. Учредителями выступают Министерство информации, Национальная государственная телерадиокомпания, Второй национальный телеканал и столичное телевидение. Телевершина проходит раз в два года и неизменно становится событием, которое объединяет лучших представителей телевизионной индустрии страны. Всего на 16-й национальный телевизионный конкурс «Телевершина» было подано 249 заявок. Профессиональное жюри, состоящее из авторитетных медиа-экспертов и представителей ведомства, определило победителей и лауреатов в 26 номинациях. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего.

бактериями. Австралийским ученым удалось выяснить, что найденный в гемолимфе у сиднейской скальной устрицы белок может уничтожать бактерии и усиливать действие ряда стандартных антибиотиков. Кое-какие исследования провели и голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, выше 0, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Евразийская экономическая комиссия и СНГ утвердили план сотрудничества до 2030 года. Глава правительства во время рабочей поездки в Могилевскую область оценил деятельность предприятий деревообработки и машиностроения. Беларусь заняла второе место в зарплатном рейтинге ЕАЭС.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Заседание в узком составе проходило за закрытыми дверями, без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. В своем выступлении Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств пятерки.
3: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов. В 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
2: Александр Лукашенко обратил внимание на позитивные цифры реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
3: Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны, ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаем, настойчиво призываем, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили, начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов. Мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в наших союзах, от России, потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Нам надо прежде всего нашей комиссии, аппарату нашего союза серьезно подумать над активизацией работы и эффективной работы, чтобы это не просто были заседания, не просто разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов Евразийский экономический путь должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация и развитие передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более на этом. Вместе с тем мы не должны допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил только что и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
2: Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза.
3: Промышленный рост и кооперация в союзе. Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем, в том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик. Международное позиционирование Союза 4. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный, ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Александр Лукашенко констатировал, что работа по повышению эффективности ЕАЭС должна идти без промедления.
3: Перечисленные мною вопросы не новы. Они прописаны в стратегических документах и планах Союза. Важно по каждому добиться конкретного результата. Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов, а исключительно потому, есть ли от них реальная польза. Оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса? Дорогие друзья, то ли в рамках нашей комиссии, или поручив ей, или создать какой-то небольшой дополнительный орган высококвалифицированных специалистов, который будет использовать и знания, и возможности нашей комиссии, нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Если мы это не сделаем, а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться, надо сделать это быстро. Не сделаем, привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой нашего союза, а потом и станет членом нашего Евразийского союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности. Поверьте моему опыту, надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что сегодня мешает работать. Мы четко должны понимать, кто какими-то интересами должен поступиться. А поступиться все должны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союза. Чтобы вступившие в этот союз понимали и до вступления тем более понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского союза не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильной.
0: Точка отсчета.
2: Накануне Александр Лукашенко принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. В своем выступлении глава государства детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.
0: Мнение эксперта.
2: Александр Лукашенко в своих выступлениях в Астане затронул темы, которые касаются будущего ЕАЭС и всего мира, в их числе и развитие искусственного интеллекта. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин порассуждал о том, чего ждать от этого важного события, какие вопросы нужно решать оперативно и какие тренды задает Беларусь.
1: На повестке дня мы знаем не просто обмен мнениями, что в нынешней ситуации само по себе важно. Но и проекты обсуждаются инфраструктурные, логистические, связанные с нефтегазом, перемещением по территории. Но еще очень важно, это совместное противостояние санкционному давлению. То, что у нас есть такой союз, позволяет нам эффективно отвечать на любые удары Запада. Я вот смотрел аналитику вчера и сегодня, это, кстати, вражескую, да, с той стороны, европейскую. И я хочу сказать, они большое внимание уделяют этому сами. То есть они, а почему? Они понимают, что это эффективный инструмент проведения не просто такой интеграции постсоветской. Знаете, что у нас какая-то ностальгия. Да нет. Это интеграция, устремленная в будущее. Интеграция, ориентированная на новое поколение. Я вот тут разговаривал с представителями частного сектора. Для них очень важно наличие вот этого свободного перемещения. Знаете, наши иногда айтишники, они недооценивают те достижения, которые есть. А почему ты свободно можешь переезжать из Беларуси, там, Казахстана, с Казахстана в Беларусь, проекты делать? Вот, смотрите, искусственный интеллект. Эффективно показывали возможности искусственного интеллекта президентам на площадке, да, в Казахстане. А ведь он всегда, наиболее эффективные проекты должны носить межнациональный, межгосударственный характер. И вот эти моменты уже сейчас зафиксированы в рамках Евразийского союза.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, выше 0, в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, в Ишинале, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, в Ишинале, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, в Ишинале, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, в Ишинале, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, выше 0, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, выше 0, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 12-14, в Могилеве плюс 13-15, в Гомеле плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно 15-17, в Ишинале, а в Минске 11-13 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.